0: фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Подружка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Да-да, друзья, абсолютно вот так вот именно сейчас ситуация выглядит.
3: Надо, знаешь, как было начать? Мы вещаем только в интернет-пространстве. Те, кто нас слышит, да, пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Илья, надо четче сказать, все-таки действительно момент важный. Да, друзья, нас, к сожалению, нет сейчас в FM-диапазоне. То есть, грубо говоря, в приемниках, радиоприемниках нас нет.
4: Гроза попала. В самую...
2: Гроза попала.
3: В самую высокую
4: точку. Ну ладно, молния попала. Уговорили. Очень тупой командир корабля.
3: За эфиром учил, как...
2: скучает. Уже как она начала разговаривать.
3: А я ничего.
2: Доброе утро, друзья.
4: Ой, мальчики.
3: Я соскучилась.
2: 7:04 на студийных часах. Это и погода, вы знаете, действительно оставляет желать лучшего. Довольно сильная гроза. Мы сразу выступаем с предупреждениями. Будьте, пожалуйста, аккуратны, предельно аккуратны, да, при выходе на улицу. И, в общем-то, прогноз, в принципе, с одной стороны, неутешительный, потому что завтра тоже будет идти дождь, но с другой стороны, плюс 30.
3: Да, поэтому просто я даже не знаю, что посоветовать, как одеваться. Возьмите шорты и зонтик.
2: Главное зонтик, да. В общем, главное было бы, чем укрыться от дождя.
4: Хотя бы шорты возьмите.
3: Не, но сегодня днем, кстати, тоже будет небольшой дождь в 2 часа дня.
2: Да.
3: Но поэтому будет Ванька парил.
2: В общем, это будет испаряться, действительно, как за эфиром Дима сказал. Так, ну, во-первых... Будь не ладен футбол и чемпионат мира.
3: Согласен, поддерживаю. Виталий, я с вами. Какое интересное утро.
2: Ну что это такое?
4: Я уже забыл, что такое полноценный сон.
2: Я к этому не собираюсь привыкать. Больше я не буду это делать. Я вчера еще думал, ладно, ну вроде не сильно поздно. Посмотрю, значит, Португалия с... забыл уже с кем.
4: Но с Конго, Демократической Республикой.
2: Но португальцы вроде как, ну, должно.
4: Не-не-не. Я сейчас...
2: Что это такое, да? Я, ну, первый тайм я чуть-чуть второго еще застал, но потом думаю, я бросил. Нет, не хочу я это смотреть.
4: Понимаешь, немцы уже позорились, например, в чемпионатах мира там со слабыми командами. Да. И не выходили или выходили прямо на ленточки, потом вылетали. Они уже не хотят повторять этих ошибок. А португальцы еще в этом плане девственны.
2: Но! Вот... А вот теперь с другой стороны, все-таки хорошо, что идет чемпионат мира по футболу. Я вчера прошел примерно где-то мимо, наверное, 3-4 дворов. Ну, обычных таких, да, стоящих возле жилых домов.
4: Пацаны
2: и
4: играют.
2: Везде, понимаешь, везде футбол играет. Вот молодцы все-таки. Это вот такой положительный пример, когда они и смотрят чемпионат, и наверняка выходят и представляют себя тоже на этом чемпионате, и играют в
4: этот играть футбол. Будет
2: Зюба. Да я не про это, а вообще, в принципе, про ситуацию. Это очень здорово, что мальчишки отрываются от гаджетов, от телефонов, идут, играют, гоняют мяч. Причем азартно это все делают. Они кричат, там что-то. Некоторые, у некоторых, знаешь, даже я вчера прошел.
4: Некоторые кричат: отдай мяч.
2: Там

0: Значит, корт такой хоккейный, да, там, там футбол играет. И вокруг корта стоят зрители, представляешь? Mm-hmm. То есть, ну, тоже из числа детей, то есть молодежи, они смотрят, и там, если гол забивает, там аплодисменты, крики, думаю, mm-hmm. ну, прям полноценный такой, атмосфера. Знаешь, это полноценный матч, да, атмосфера матча. Вот за это я, конечно, вчера порадовался, это очень здорово. Вот, такие впечатления утренние. Единственное, знаете, я еще хотел вас, ну, не знаю, точно не порадовать, наверное. Дело в том, что новое... исследование провели нидерландские ученые. Говорят, что кошки не снижают стресс у людей. Это что такое происходит?
1: Да, это так внутренне.
2: Да. Да.
0: Ну, вы послушайте.
2: Это внешнее.
0: Вы послушайте, да. Кошки не снижают стресс у людей, а наоборот его повышают.
1: Да где, ага.
0: Представляете?
1: Да давайте, расскажите.
0: Подождите, секунду. Вы что, хотите поспорить с профессорами шведского сельскохозяйственного университета?
1: Я их знать не знаю, и Швеция с ними.
2: Мне кажется, Виталя больше профессор шведского.
0: Сельскохозяйственного.
1: Они не находят общего языка, я не знаю, это их личные проблемы. Возможно, они на них просто обиделись.
0: Да. Ну, в общем, они провели исследование, как на настроение влияют, значит, и выяснилось, что действительно нет, стресс они не снижают. А наоборот увеличивают.
1: Я домой прихожу, единственный одушенный клочок черной материи, черной материи, который поднимает мне настроение.
0: Это потом.
1: Естественно, вот. Это кот, поэтому не знаю, они не правы, и пусть идут отсюда вон со своими исследованиями.
0: Ну, мы им так и передадим.
1: Отправляем телеграмму.
0: Да, телеграмму.
1: Напишите.
0: Шведскому сельскохозяйственному университету.
1: А при чем тут сельскохозяйственный комитет и кошки?
0: Как у Владимира Семеновича, дорогая передача.
1: Да.
0: Пошли вы вон, пожалуйста. Да.
2: Не, они открывают там одно сообщение из России. Да,
1: да такое.
2: Вы дураки.
1: Да. Да. Мы с вами не играем.
0: И они так, ой, нет, все, ребята, сворачиваем исследование. А
1: пишем опровержение.
2: Не-не-не-не, они открывают это письмо, а там... Пишет вам кот, как у тебя кота зовут?
1: Бэтмен.
2: Кот Бэтмен. Дело в том, что...
1: У вас было исследование, которое внутренне ранило меня.
2: Да, да.
1: Я крайне оскорблен.
2: И моего хозяина, да.
1: А они же там все вот это вот...
2: У тебя реально кошку Бэтмен зовут?
1: Бэт, да. Ну он Бэтмен.
0: У него маска, что ли?
1: Он черный. Он когда садится куда-нибудь на уголок...
2: Правильно говорится, афроамериканец.
1: Нет, он именно черный. И он сидит, и вот ты на него смотришь, он такой, все, ну понятно, это Бэтмен.
0: Ну ладно. Ну давайте к тебе
2: еще вот так вот уже говорит. Мяу.
1: Это доброе утро.
2: А к тебе он обращается как Альфред. Альфред Хорман.
1: Принеси еды. Убери за мной.
0: Ладно.
1: Где мой Бэтмобиль?
0: Ладно, давайте к теме. Бэтлоток тогда. Бэтмобиль-то.
1: И Бэтмиска.
0: Миска, да.
2: Причем Бэтлоток — это кровать Ильи.
1: У него, кстати, еще есть своя Бэтпещера отдельная.
0: Да, да, да. Ладно, друзья, давайте к теме утра переходить.
2: Соседская кошка, что ли?
1: Да, в 7 утра переходим, да. Как надо иногда тормозить, знаешь, как уходить на пике.
2: Для резиновый.
0: И не только резиновый.
2: Ну там по-всякому, знаешь. Раз на раз не приходится.
0: Ну все, все, хватит.
1: Тема.
0: Да, давайте, друзья, решили вот о чем с вами поговорить. Как бы назывался ваш паблик в сети, в интернете, в социальных сетях? Сейчас, сами знаете, огромное количество их развелось, ведут их абсолютно все, даже иногда порой непонятно, кто это вообще. В ленте это все, естественно, вам попадается. Вы смотрите и каждый раз удивляетесь, кто это, почему это в моей ленте. А
1: каждый человек становится почему-то блогером. Да, кстати, да. У нас же Даша тоже есть паблик, напомню.
2: Да, но
0: он называется.
2: Никак не разовет, там не то это. То, что надо людям, причем...
1: Я сказал эксперт.
2: Да, я свой не веду вообще практически, там только работу выкладываю. А вот есть люди там из нашего города, я вижу, что они выкладывают, ну, постоянно контент какой-то, но глупые там что-нибудь, глупые танцы, еще что-то. И мне прям становилось со временем, ну, неинтересно, такой, ну, что за тупость вообще? И как вы думаете, я отписываюсь? прихожу там через полгода, у человека там 40 тысяч подписчиков.
1: Но они потому что работают именно мгновенные тренды. То есть поэтому, знаешь как, в интернете, по большей части, как это и у всех больших блогеров, они должны очень много, долго, самое главное, постоянно выкладывать контент своей направленности. Ну то есть, если ты там записываешь какие-то танцы трендовые, то ты их должен делать каждый день по несколько штук, чтобы алгоритмы их просекли. А вот именно... как в нашем, в большинстве случаев, понимании ведут паблики, да, как некую страничку на ЖЖ, например, да, ты выкладываешь один пост, там, раз в, там, не знаю, 4 дня, образно говоря, его алгоритмы не считают, потому что нужно прям стрелять контентом для того, чтобы хоть как-то увидели.
0: Из-за этого вот потом это все, так сказать, это резко вываливается все это в ленту, и причем подряд начинает вываливаться у тебя, ну, вот я только одну социальную сеть сейчас имею в виду, и все, и оно подряд вот идет, и ты каждый раз листаешь, думаешь, да, боже мой, ну кто это? Кто это? Кто эти все люди? Почему они у меня здесь? Вот, поэтому...
2: Это ваша дочь, это ваша жена, супруга.
0: Ну, давай, нет, врач вам границы-то так... не переходи. В общем, вот как бы он назывался ваш паблик, друзья? 8922-878-2929.
1: И что бы вы там выкладывали?
0: Да.
1: Ну, напишите, давайте немножечко разовьем. Может быть, кого-то мы побудим к тому, чтобы как раз создавать контент. Может, у нас здесь есть какая-нибудь интернет-звезда, которая не раскрылась.
2: Причем... Рубрика и паблик «Деду дали микрофон».
0: Как вам? Нормально.
2: Нормально звучит.
1: Деду дали микрофон и топор.
2: Ну, это уже он сам.
1: Это к Муму.
2: Это он сам наточил топор.
0: Это лишнее. В общем, друзья, группы в Телеграме, группа в мессенджере Макс, ВКонтакте, можно нам писать.
2: Они же называются «Радио Хит, смотри, радио».
0: Да, вот, между прочим, да, у нас же, по идее, это тоже свой паблик есть.
1: Конечно. У нас их много.
0: В котором, да, еще причем приличное количество подписчиков. Все, друзья, доброе утро. Не мокните под дождем, пожалуйста.
2: Да, тушитесь.

0: дня.
1: А верно,
2: южный,
1: друзья.
2: Южный, южный. Ага, Урал. Надо.
1: Что-то вспомнил ты сейчас.
2: Не знаю, паблики всегда кидают.
1: Паблики, да. А, тренды дня, друзья. Раз мы вспомнили продажу на четвертый день ее отсутствия.
2: Про кого?
1: Продажу, да.
2: Нет, кто?
1: Я продолжу. В ее стиле, вот один из трендов, она любит такие. Том Холланд впервые подтвердил свадьбу с Зендей.
0: Ой.
1: Я вообще не знаю, зачем вам эта информация. И зачем она нам, когда Даша в студии. Но, видимо, без нее все равно как-то скучают в любом случае. Поэтому иногда можно что-либо подобное рассказывать.
0: Да, и, кстати, самое удивительное, в новом постере Человека-паука 4, который, вот, кстати, трейлер вышел,
2: да,
0: буквально.
2: Да, вот я не успел посмотреть.
0: Сейчас мы сейчас о нем немножко поговорим как раз-таки. Там на новом постере убрали Зендею именно с линзы костюма Человека-паука. То есть на первом она была, а дальше почему-то убрали. Интригуют.
1: Ну, это интриги, да. Интригуют постоянно. Они любят играть. Они что-то меняют, да, сначала одно выпускают, потом другое.
2: Давай поиграем.
1: Чтобы люди, ну, оставались в неком неведении, будет так или иначе, то есть интрига сохранялась какая-то. Короче, так, в общем, дал он большое интервью, появился на обложке нового номера журнала, одного очень популярного, рассказал, что давний стилист и друг Зендеи в марте еще сообщил, что свадьба уже состоялась якобы, да, ну, вы знаете, там генерировали фото с помощью нейросетей.
2: И все гости такие, а что,
1: свадьба? Да. Не, гости себя узнают на фотографии. Да, да. Такие, а когда был-то? Вот, и даже, прикинь, бабушка Тома Холланда увидела эти фотографии и подумала, что пропустила свадьбу.
0: Ё-моё, ну да, вот они, желтые прессы.
2: Кстати, видели вот этот тренд недавно по поводу эмоций, которые расстраивают бабушек? Тренд, который, как называется он, шарик выносит, типа гендер-пати, а там перерыв, опыт.
0: Да, видел.
2: Ну, в общем, ну там, обычно же привыкли, что шар выносит на гендер-пати, там boy and girl написано, все. И все, ну, ты начинаешь прокачивать гостей и лопаешь, а там что у нас, перерыв? Вот, играет на эмоциях. Я как бы против обычно такой истории. Ну,
1: да, конечно.
2: Там, ну, взрослые, ну, они переживают, а молодежь все видела это. И, соответственно, а здесь ребята у нас сделали так, что они сами, ну, короче, они по факту нам сказали, мы, короче, шар купили. Я говорю, сделай. Я говорю, ну, ладно, мы сделали. Я даже не думал, что люди отреагируют так, но в плане, они практически никто не видел перерыв. И бабушки начали там, друзья, плакать, реветь, все начали...
0: Серьезно?
2: Серьезно. И все стоят, плачут.
0: Апокалипсис начался.
2: И я понимаю, я-то еще заливаю, ну, активно про то, что, ну, сейчас мы узнаем, кто у нас. Плюс я сделал это после мальчика и девочки, мы там прикольно определяли. Все символично, максимально все сидят, стоят, вернее, ревут телефоны, снимают, и мы такие...
0: Перерыв.
2: И все такие...
1: Да это издевательство.
2: И все как в Шреке, знаешь, когда Шрек появляется, там вся вот эта придворная свита такая... Вот это вот было. Ну, короче, на эмоциях поиграли.
1: Ну, в общем,
2: было жестоко.
1: Конечно, жестоко. Я вообще не понимаю, зачем это нужно делать. А у вас, Илья, что интересно?
0: Есть у меня, так скажем, ну, тренд про Человека-паука мы сейчас его на слайдик оставим. Пока что в тикетоках ваших этих есть тренд, так скажем, некого бытового хоррора «Поспал 3 часа». То есть люди массово снимают ролик.
1: Ну, чисто только в чемпионат мира.
0: Да. То есть они, грубо говоря, поспят 3 часа и начинают рассказывать о том, что это произошло. То есть пару часов сна вместо полноценных буквально убивает всю концентрацию и смысл в действиях. Порой от недосыпа осознание действий происходит только после случившегося. И как пишут вот люди в видео, то что я однажды почистил зубы кремом для лица. Такое придумать нельзя, только пережить. Когда рисуете акварелью, никогда не пейте чай, никогда. То есть... Ну, это комментарии именно людей, видимо, они сталкивались с тем, что, например, проливали, засыпали и все остальное. То есть у зумеров сейчас такой момент, мало спать — это плохо. И решили об этом всем рассказать.
1: Ну, хорошо, хоть что-то положительное.
0: Хоть что-то положительное, согласен. А второй, ну, естественно, Человек-паук, совершенно новый день, вышел полноценный трейлер, и там показали мрачного Питера Паркера, который добровольно вычеркнул себя из жизни близких. Там, наконец-то, показали то, что у него есть органическая паутина, появляется, что его ДНК мутирует, то, что у них теперь очень хороший, неожиданный союз с Брюсом Беннером, то есть есть они вместе с ним теперь будут. Также там появляется Скорпион, которого мы все очень сильно ждали.
1: Его в первом трейлере там можно было тоже увидеть.
0: А там именно жало. Мельком, да, жало мельком, но... показывает его механическое, которым он управляет.
2: Хотите, вам жало
0: покажу. Вот. Также появляется... Мы его спрятали. Да. Каратель там еще появляется. Ну, и тоже будет, вероятнее всего, с ним тоже неожиданный союз. А трейлер крайне красивый, посмотрел только сейчас. Очень много эффектов. Я уверен, то, что нужно дождаться именно полноценной разбора, потому что ну, для гики там найдут множество всего. И, естественно, интернет, ты заходишь в паблики, каждый первый выкладывает этот трейлер, говорит, он скоро выйдет.
2: А когда там 31-го?
0: Там в июле.
1: В июле, да?
0: По-моему, 4 июля, если мне не изменяет память.
2: Да. Ну и будем ждать, когда у нас будет переозвучка.
0: Но ты знаешь, это все зависит от того, будут ли его у нас показывать в кинотеатрах или нет. Если,
2: я думаю, да.
0: Если не будут показывать, то он выйдет 4 июля. Но не здесь.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед «Супер» 50 грамм 33 рубля. Шпагат «Жутовый» 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: «Смотри радио».
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Давайте поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс также 17, днем до плюс 29. В Кувандыке-Медногорске плюс 18, днем до 27. В Оренбурге плюс 18, днем до 26. Кратковременные осадки, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: 21-103-7, код города 3537. Друзья, набирайте прямо сейчас. Будем играть с вами в «Но этот как его?». Разыгрывать все билеты в Центральный парк имени Поленичка на аттракционы.
2: Две штуки.
1: Сразу два билета, да. Абсолютно верно. Кто-то может получить...
3: Вот сейчас какая проблема будет дозвониться радиоэфир-то? Нет. У нас только интернет, слушатели.
2: Кстати, да, а там задержка, да, по-моему?
3: Да, там еще задержка
2: есть. Поэтому у вас есть все шансы.
3: Уникальная
2: возможность. Кто нас слышит? Да. 21-103-7, код города 3537.
1: Мне сейчас напомнили фильм этот с Уиллом Смитом, как его...
2: Какой?
1: Где он выживал-то один.
3: На, если
2: я легенда, я легенда, да.
3: Живой.
2: Да, если есть люди, кто живой, то выходите на связь. И мы тоже выходим на связь, ребята. Звоните, есть такая уникальная возможность. Кстати, кто сегодня будет?
3: Если что, код города 3537.
2: Да, код города. Вдруг вы с Оренбурга хотите к нам дозвониться. Момент какой? У нас тема какая сегодня будет по...
1: Нет, я футбол не беру уже, обычная, то есть...
2: Простая, да?
3: Мне стало жалко, вы по поводу футбола заговорили. Снимал оператор, значит, момент.
1: В него мячом попали?
3: Не мячом, в него врезались игроки. И прям камера в моменте упала вместе с оператором. И было смешно.
1: Горячо на поле-то. Получается. Ну что, сыграем, что ли, с вами?
2: Давайте сыграем, да, потому что,
3: видимо, все,
2: да, технические моменты. А может быть, у нас, кстати, линия у нас не работает, а мы такие всех призываем.
1: Я, знаете, как предлагаю, давайте по очереди будете отвечать. Димка будет отвечать и Илья.
2: Давайте.
3: Ну, в целом работает.
2: В целом работает, ну хорошо. Давайте, да, по очереди Дима, Илья. А, звонок! Пробился кто-то.
3: Да, молодцы какие, даже без
2: радиоэфира.
3: Здравствуйте.
1: Алло.
4: Привет, ребята.
1: Здравствуйте. Как зовут?
4: Ну, ребята, вы не узнаете лучше.
3: Саныч.
4: Людей.
3: Саныч.
1: Саныч. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Наша палочка вручалась сегодня.
1: Как всегда. Саныч, значит, 7 фамилий называю. Нужно вспомнить имена этих людей. Если 5 из 7 вспоминаете, это победа считается. И 2 билета в парк ваши. Хорошо.
4: Будем стараться.
1: Давайте.
3: Давайте, мы вам желаем удачи. Таймер запускается. 3, 2, 1.
1: Годунов.
4: Борис.
1: Гайдай.
4: Леонид.
1: Волочкова.
4: Ой, это как ее?
1: Да вы что?
3: Самая простая такая, сейчас популярная.
4: Да, Настя, по-моему.
3: Да.
1: Ну ладно. Тимберлейк.
4: Джастин.
1: Вот Тимберлейк, как от зубов. Курникова. Курникова.
4: Анна.
1: Пригожин, продюсер.
4: Йося.
2: Йося.
3: Хорошо.
1: Как-то надо уважительнее.
3: Да
1: ну ладно. Кусто. Кусто. Путешественник.
4: Кустов?
1: Нет, Кусто.
4: Закрыт.
1: Вот, абсолютно верно.
2: Это 7 из 7.
1: Молодец.
2: Я, по-моему, все 7.
1: Да-да.
2: Прекрасный результат.
1: Маленькая заминка с Волочковой была, но там...
2: А с Тимберлейком нет?
1: Нет, он же сразу, у меня же дырят зубов там прям.
2: Сразу, Джастин.
1: Да.
2: Кем бил? С Тимберлендом. С Нелли Фортадо.
1: Поздравляем вас. Билеты в Центральный парк вам достаются.
3: Виталий, а хочешь это удивление? Назови...
1: Хочешь удивление?
3: Да, назови Сергею любую футбольную фамилию.
1: Слушай, я сейчас так не скажу тебе.
3: Да ладно, что ты никого не вспомнишь.
1: Платини.
3: Ну,
1: я не помню сейчас, чему какой.
3: Неудачник какой.
1: Хорошо, Гулит.
3: Гулит, Серж.
4: Руд.
1: Вот, правильно. Подожди.
3: Ты мог и вчера с ним поиграть.
1: Робсон.
3: Сэр, который.
1: Робсон.
3: Сэр Робсон, который.
4: Алекс Фергюсон.
3: Не-не-не, это другой. Сэр Робсон.
1: Англичанин, тренировал сборную Англии.
4: Какой еще раз, не понял.
3: Робсон.
4: Ну.
1: У него короткое имя.
3: Не Фергюсон. Сэр Бобби Робсон.
4: Бобби Робсон. Чемпион Англии, да.
3: Да.
1: Так, все, хватит играться. Давайте
2: сообщим. У вас для этого есть отдельная рубрика.
3: А теперь пойдем по именам нашей семьи.
2: Я сейчас по твоей голове пойду ногами. Так, Саныч, поздравляем, билеты ваши.
4: Ну, спасибо большое.
2: Утренние приветы, давайте свои.
4: Ребята, привет вам, спасибо за хорошее настроение. Да, эфира нет, но будем надеяться, что все возобновится.
2: Да, мы ждем и работаем.
4: Да.
3: Спасибо.
4: Погода не радует, Ну, всем привет, всех люблю. Давайте.
3: Спасибо. Красавчик, оставайтесь спасибо, на линии. Саныч, да, за эфир мы расскажем. Все. Так, пока.
2: На правах рекламы. Давай. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время покататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много чего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Верно, друзья. Дневник чемпионата мира. Что там происходит интересного непосредственно в спортивном плане и околофутбольном? Вот, например, в Узбекистане матч с Узбекистана и Колумбии проходит, да, прямо сейчас.
2: Колумбия забила.
1: Да, Колумбия забила. И в итоге, знаете, в Узбекистане на 2 часа перенесли начало рабочего дня, чтобы все смогли посмотреть первую игру сборной на чемпионате мира.
2: Это красота.
1: Да. Рабочий день начнется на 2 часа позже обычного, то есть все посмотрят и после пойдут на работу.
2: Молодцы. Еще, кстати, Виталь, да, по поводу матча, который мы смотрели, он был вот здесь у нас, Иран-Новая Зеландия, мы там один из первых матчей, мы наблюдали с тобой, Илья, так, краем спины. Так вот, турецкого комментатора и Крема Чимена отстранили от работы на чемпионате мира.
1: Да ладно?
2: Да, на следующий день после этого матча, как он прокомментировал. Первые 5 минут он комментировал игру так, как будто новозеландцы играют в белой форме, а иранцы в черной, а не наоборот. Его уволили.
1: Слушай, ну, перепутал. Переволновался мужик, ну бывает.
2: Вот так.
1: А вратарь Кабо-Верде Вазинья набрал уже 10 миллионов подписчиков в социальной сети в своей. Я думаю, что он обогнал на самом деле очень многих, даже и поп-звезд, и звезд кино там, да, ну обычно у которых там 6, 7, 8 миллионов и так далее. Каких-то то точно он уже опередил, и я так понимаю, что пока я число подписчиков не собираюсь останавливаться.
2: И еще одна новость. Вот тут Дональду Трампу разрешили нарушить протокол и присоединиться к команде чемпиону на награждении, когда же финал будет. Суть в чем? Всегда чемпион мира выносил кубок, какой-то чемпион мира, ставил его, и подходил капитан, и брал с подставки сам, и подносил команде, и, соответственно, поднимал над головой. Здесь же небольшой до этого клубный чемпионат мира был, и возникла такая ситуация, когда Дональд Трамп вынес кубок и отдал его, и остался с командой рядом стоять. И завирусились реакции игроков Челси, которые этот кубок выиграли. Они так смотрят, а ты что стоишь-то? Ну, вручил, иди, мы праздновать сейчас будем поднимать кубок. А он стоит с ними рядом, короче. Вот. И сейчас официально ему FIFA разрешила, в случае чего, остаться там рядом попраздновать. Я думаю, дед живет свою лучшую жизнь.
1: Оставайтесь, Дональд Фредович.
2: Да, да. Это очень странно.
1: Не уходите.
3: Кстати, хотелось бы поприветствовать всех тех, кто сейчас находится на FM-диапазоне. Всем доброго утра, мы снова в эфире.
2: Ура!
3: Мы теперь с вами снова. Всем здрасте.
2: Браво, начальство. Браво, Илья. Браво.
3: Браво, Александр.
2: Нет, браво. Да, нет, браво, вот как.
4: Начальник голубей.
2: Браво.
3: Мы вернулись. Всем доброе утро, кого не слышали.
1: Ура, спасибо.
2: Так, Дим Билан впереди. Молния, символично.
3: Это ты, это я. Между нами молния.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Точный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. В Орске плюс 20 градусов днем до 28, в Ясном плюс 19 днем до 27, в Кувандыке-Медногорске плюс 20 днем до 26, в Оренбурге плюс 20 днем до 27 градусов. Дождь, возможно, на всей территории Восточного Оренбурга, ну как возможно. Ну и также информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Октябрьский район Иссык-Орска рассмотрел иск местного жителя к Аэрофлоту и туроператору. Напомним, мужчина в сентябре 2025 года купил билет Тюмень-Москва и тур на Кубу. Сейчас Тюмень-Москва отменили из-за требований безопасности полетов. Пассажиру предложили альтернативу, но и она не позволила успеть на стыковочный рейс. В итоге арчанин не смог воспользоваться туром и понес убытки. Суд не нашел нарушений со стороны Аэрофлота, поскольку отмена была связана с безопасностью полетов. В требованиях к авиакомпании истцу отказали. А вот иск к туроператору удовлетворили полностью. В пользу мужчины взыскали более 300 тысяч рублей. Западный атмосферный поток, доминирующий на территории Оренбургской области, сохранит нестабильную погоду в ближайшие сутки. Насыщенные влагой воздушные массы провоцируют развитие мощной кучево-дождевой

0: климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Здравствуйте, друзья, всем доброе утро еще раз. Это «Подружка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья, снова мы...
1: Конечно, спасибо. Да, на автомате уже пошел, полетел.
0: Согласен.
2: Извините.
0: Виталий, Дмитрий и Илья, конечно.
3: Было бы странно, если бы... А, извините, Виталий, Дарья и Илья.
0: Вот мы не случайно с вами сегодня с самого утра Дашку вспоминаем, да?
1: Вспоминаем хорошим словом.
0: Конечно, только хорошим.
3: Не как за эфиром, да.
0: По традиции, всем приятного аппетита тем, кто завтракает. И, друзья, ну, при выходе на работу тоже будьте аккуратным, потому что льет буквально как из ведра.
1: При этом я сейчас посмотрел по каверам, в Оренбурге просто солнечно, великолепно по-летнему. Вот знаете, это сейчас придет днем.
0: Да, оно к нам постепенно дойдет.
1: И будет жарко.
0: И мы ощутим, да, все вот это вот.
1: Все немножко
0: испаряющаяся влага.
3: Кстати, когда жарко, будет потеть.
0: Да, очень сильно.
1: Я шарю. А ты молодец, шарю, да, просто. Ты шаришь, мы видим,
0: интенсивно,
1: профессионал.
0: Интенсивно, да.

0: Ты еще скажи, что этот пот тоже будет испаряться.
1: Испаряться, все превратятся в тучи, все это, да.
2: То есть теоретически на нас капает с неба чей-то пот.
0: Круговорот человеческого пота в природе.
1: Ангелочки писают.
0: Ну, вот это лишнее. Значит, тема у нас сегодня, как бы вы назвали свой паблик в сети и что бы вы там выкладывали. 8922-878-2929. Что вы писали? Игорь пишет: я бы назвал свой паблик «День сурка» и рассказывал, как бороться с тягомотиной и обыденностью нашей жизни. Жить нужно в кайф,
2: написал
0: Игорь.
2: Это из Макса, кстати, к нам прилетело сообщение. В кайф нужно жить. Это немножечко Ольга Бузова как здесь запахло. Да.
0: Андрей пишет: назвал бы паблик «Я же говорил». Ну, кстати, неплохое название. Угу. Каждый день выкладывал бы ситуации, где мои советы никто не слушал, а потом все пошло именно так, как я предупреждал.
2: Кстати, очень хорошая тема. Я же говорил, и там, знаешь, как это, случай из жизни надо было выкладывать наподобие подслушанного.
0: Да,
2: чисто конкретно за эту ситуацию. Я бы даже почитал некоторые случаи, потому что их реально очень много может быть.
1: Чисто поязвить.
2: Но поязвить и такой... Или там, похоже, нашел. Вот.
0: Ну, или Видел. Скорее, поязвить, наверное, а ткнуть.
2: Я же говорил.
0: Димка, записывай, смотри.
2: А он такой: создать паблик. Спасибо. Я буду богатым и знаменитым.
1: Знаменитым точно.
2: Не то, что сейчас.
0: Марина пишет: паблик назывался бы «Кот посмотрел, значит, можно».
1: Бэк-кот?
0: Кот. Кот посмотрел, значит, можно. Там были бы фото моего кота, который проверяет все новое в доме.
2: Называется «Кот-контроль».
0: Это либо да, либо возможно так, но я что хочу сказать. Наверняка у Марины пользовался бы, ну, если не бешеный, то вполне приличной популярностью.
2: Ну, у кого-то что... была аудитория, да, котов она...
0: Потому что лояльна. Сейчас, судя по тому, какие паблики существуют, и там не только коты, там все уже, буквально вот все вокруг чего-то крутится, вот что-то, да, сразу Лазочка вызывает мутит. Какой-то интерес.
2: Напомню, есть отдельные каналы, где банан и клубника пытаются строить свою жизнь.
0: Вот.
2: К мини 6 утра. И вот это вот начинается. Ты такой, кто это смотрит?
1: Ты неправильно мыл всю нашу жизнь.
0: К мини 6 утра. Макс написал: до зарплаты 5 дней. Он так бы назвал паблик. До зарплаты 5 дней.
2: А публик... Я знаю, кому скинуть.
1: Да, да. Женьке Куликову. Да.
2: Публиковал бы рецепты из одной сосиски, пачки макарон и силы воли.
0: Да, да, да.
2: Хорошая. Это, там, знаешь, кто сидел? По-любому все студенты.
1: Как вариант, да.
0: Ну, сейчас студенты
2: и делились рецептами.
0: Да, знаете, не все.
2: Да не.
0: Это мы практически все были полуголодные.
2: Не-не-не.
0: Вспоминаю свое студенчество.
2: Сейчас так же,
1: на самом деле. Мы были полусытые.
0: С одной стороны.
2: Ты позитивно смотришь.
0: Стакан наполовину полон, да?
1: Да, и я наполовину полный. Все гармонично.
0: Ты тогда был на треть. Еще.
1: На треть, да? Не, тогда я был прямо совсем
2: пустой.
1: Тухой. Я ел то, что нашел в съемной квартире.
2: У кого-то.
1: Я говорю, чисто вот, о, макароны.
0: У кого-то, да, я согласен. То есть, если у кого-то вдруг появлялась еда, если это еще в квартире, в доме, это все. Если это позволялось еще. Ольга пишет: случайно красиво. Вот такое название паблика. Фотографии закатов, отражения в лужах и котов. Вот
2: котов сегодня много.
0: Коты, да, смотри. Они так или иначе делят строку популярности с закатами и людьми.
1: Закатками.
0: И закатками.
2: И закатками, да. Не, на самом деле, если ты хочешь, чтобы у тебя пост залетел, выложи либо ребенка, либо кота. Есть такое, как бы, негласное правило. И тогда, вероятнее всего, что это сработает.
1: Ну, или женщину я вот выкладываю. Там.
0: Где?
2: Ну, где? У себя, на себе.
1: Нет, ну, у себя.
0: Ты сказал, что ты его не ведешь.
1: Нет, ну свою страницу у меня есть.
2: Он ее эксплуатирует для рекламных интеграций.
1: Рекламные интеграции.
2: Он ее там только выкладывает.
1: Не, ну неправда. Я выкладываю, когда меня кто-то отмечает с мероприятий что-то, с даты свои.
2: Там, а мы сейчас про твою женщину говорим.
1: Ну и же, иногда женщина, да. Вот она когда выложит, я что-нибудь репостну.
0: У него фотографии там, работа, женщина.
2: Женщина.
1: Да, да.
2: Все нормально, смотрите. Она еще со мной, все нормально. Не убежала, хотя казалось бы.
0: Ладно, друзья, 8922-878-2929.
1: Куда ты меня убежишь? Я вот лягу сперва.
0: Как бы вы назвали... Как бы вы назвали ваш паблик, и что бы там выкладывали, пишите. Не забывайте, что за самое оригинальное сообщение мы подарим чашечку кофе от Кофе Лайк. Нам надо уже паблик завести, стаканчик кофе.
2: От кофе лайк. Да. И туда выкладывать все истории.
1: Не-не-не. Да.
0: Нет, фотографии
1: неправильно победителей. Вы сказали. Полстаканчик.
2: Полстаканчик.
1: Полстаканчик кофе. Хорошо.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, у нас 18 июня на календаре. Международный день борьбы с языком ненависти сегодня, друзья.
2: 30 секунд назад за эфиром. Много ненависти.
1: Даже не 30, по-моему, 5-10 секунд прошло, да?
2: Ну, мы
1: в адрес нашей, можно сказать, бывшей коллеги. Мы ее уже считаем бывшей.
2: Все, да?
1: Да.
3: Из-за ее, да. Язык ярости еще у бабки, у соседки.
2: Да. О, это вечный язык ярости.
3: Я вчера прям жестко пробежался.
2: Ну, по бабушке?
3: Да, она не здрасте, не до свидания, какую-то чушь несла. На ты со мной перешла, это было зря.
1: Ну, в целом, друзья,
3: представляете, равно. Мне сказать, молчи и слушай. Представляете, она мне незнакомый человек. Бредни. Ну, естественно, бабушка. Прилетела бабушка.
1: Тем не менее, язык ненависти надо держать в узде.
3: В чьей?
1: Плохо, Дим.
2: Нет, это плохо.
1: Ладно, это плохо. Да, это плохо. А международный день паники сегодня, друзья.
2: Паники?
1: Паники.
2: Мы сегодня с утра попаниковали, ладно. Да. Что было? Да. Было, все, отметились.
1: Как-то, ну, да
2: сошлось, случилось. Сошлось, дождь, да. Молния, гроза, мы паниковали.
1: Немножко я боюсь молнии, я это, по улице как бы иду, мне страшно.
2: Поэтому ты не смог посмотреть фильм «Тачки», да?
1: Да. Международный день суши сегодня, друзья.
2: О, поздравляем всех любителей. Не люблю.
1: Не любишь, серьезно?
2: Я не ем рыбу, и все, что обитает в водной глади, я не...
1: А там же есть и без рыбы.
2: Ну вот без рыбы люблю, ладно, но, опять же, не так... Это, знаешь, как с арбузом. Типа, ну, есть и есть. Вот пиццу мне дать.
1: Вот, кстати, знаете, как правильно произносится в Японии? Суси.
2: Суси?
3: Суси.
1: Суси.
2: Можно мне суси, пожалуйста?
1: А переводится как кислый рис.
2: Прикольно, не знал.
1: День клубники сегодня, друзья.
2: Во! Надо кушать. Кстати, в этом году, и мне почему-то очень сильно много удавалось, угощали клубникой, всегда сладкая, большая, вкусная была. Как-то прям, видимо, дождик как-то влияет вообще в целом по стране.
3: Попробуйте клубнику с рыбой, с какой-нибудь
2: Это копченый. Если ты на работу не хочешь идти?
1: Серьезно?
2: Да нет, он просто давит на то, что я не люблю рыбные продукты. Это же Дима, он всегда пытается давить на больное, господи.
1: Всемирный день гармонии, пребывайте в ней.
3: Представляешь, все слушатели прислушают. Сказать клубнику. Ребята, пробуйте клубнику с рыбой.
2: Новый тренд зададим.
3: Все ворские не вышли на работу.
1: День рождения детской коляски, 137 лет ей исполняется.
2: Ну, твоя машина, Дим, подъехала. Да? Получается.
3: Коляска?
2: Да.
3: Неплохо. Причем я даже не в самой, а в кармане.
1: День перерыва в работе сегодня.
2: Сейчас устроим.
1: Да. Вот. И что еще можно отметить? Всемирный день сегодня... А, день интернет-кошек еще. Вот как раз.
2: О! Ну что ж сегодня? Прям как магнитом манило.
3: Ты забыл про день рождения?
1: Я еще не забыл.
2: Он еще не дошел.
1: Еще не дошел до этого. Вот как раз и день рождения. Сэр Джеймс Пол Маккартни родился сегодня в 1942 году в Ливерпуле. Британский музыкант, продюсер, мультиинструменталист и, конечно, один из создателей великой группы Битлз.
2: С днем рождения! Спасибо за жуков!
1: Интересные такие, это, как говорится, с галерки голоса такие. Да.
2: Спасибо за жуков.
1: Ну, вот так вот, да, сегодня такой день.
2: Отлично, супер, спасибо большое, классная информация.
3: Лондонская четверка.
2: Да, на 8 часов 18 минут.
1: Если уж поэт.
3: Я знаю.
1: Ну а зачем ты тогда? Зачем ты? Нет, что меня провоцирует?
2: Я не знаю. Что меня перебиваете? А вот зачем все это?
3: Ну скажи.
1: Он что, меня провоцирует?
2: Он тебя провоцирует? Он меня провоцирует. Он нас всех провоцирует.
3: Я вас всех запровоцирую.
2: Провокатор, экспроприатор ты. Пошлите из эфира.
3: Вот он самый.
0: Реклама.

0: реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 967-597-51-27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угощай.

0: 16+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 19, днем до 27. В Кувандыке-Медногорске плюс 20, днем до 26. В Оренбурге плюс 21, днем до 27 градусов. Дождь на всей территории Оренбурга возможен. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 29 минут 9 на студийных часах, друзья.
3: 5-7 минут 10 утра.
2: Давайте так скажем, на Урале полдник. Ну ладно, да. Как вы понимаете, неправильные новости у нас. В Индии фермер вырастил редкое манго и теперь ночует с ним, опасаясь кражи.
4: Из ничего себе.
5: Не подходите, мое манго. Всем стоять.
2: Сам себе проблему создал. Да, вот он действительно, да.
5: Мое манго.
2: Боится, что его украдут, где-нибудь продадут, и теперь, да, постоянно ночует вместе с ним. А в Китае девочка испугалась наказания за разбитую бутылку, ушла из дома и не возвращалась 22 года.
4: Да.
6: Это что за бутылка-то там была? Чего?
2: Гель для душа.
5: Гель для душа?
2: Гель для душа.
5: Гель
2: для...
3: Вся семья не мылась.
5: Просто я подвела вас.
3: Да, да.
2: Да.
6: Какой ужас.
2: В общем, сейчас ей 31 год.
3: Как это абсурдно.
2: Чего ржете?
5: Ну, 22 года из банки бутылки души.
2: Для нее это была, видимо, очень серьезная
5: травма. 22 года?
2: Да.
3: Мать, отец звонят, Интерпол еще.
5: Там есть дети, которые сжигают квартиры, такие, нормально, ничего страшного, новую. А тут бутылка гель для душа.
2: Да.
3: Это был любимый.
5: Последний.
2: Ну, короче говоря, она ей сейчас 31 год, и она вернулась обратно. Вот, в общем-то, и все, конец
3: истории. Вот это вот с гелем.
5: С двумя такая.
3: Да, да.
2: Я бы даже не удивился. Американские юристы раскритиковали своих британских коллег и обвинили их в лени и любви на рабочем месте.
6: В любви?
2: Ну вот.
6: Прям в прямом смысле.
2: Прям в прямом смысле, да.
6: Неплохо.
2: Говорят, вы либо не работаете, либо это.
3: Либо трусы надень, да, либо.
2: Ну, в общем, в целом. В целом, да. Вот, и знаете, что еще в Таиланде произошло? Мужчина украл у соседки лотерейный билет с выигрышем на 13 миллионов рублей, ну, в перерасчете, и сжег его.
5: Ой-ой-ой.
2: А знаешь, почему сжег? Боялся разоблачения.
5: А тогда зачем было красть? Совесть съела, типа,
2: это,
5: да,
2: вопросы его? К следствия.
5: Но теперь... А как доказать теперь? А, ну, хотя нет, наверное, сейчас можно доказать, что там он был выигрышным.
2: Да.
5: Обалдеть. Вот это да.
2: Ну, он, знаешь, он украл билет, потому что
3: на
2: думал...
3: На балет.
2: Да, потому что думал, что соседка не станет писать заявление, потому что слишком робкая.
5: А, ну да, 13 миллионов, мне кажется, решает вопрос.
2: Да, ну там робость ушла.
5: Да, моментально.
2: Да, когда речь зашла о таких деньгах. Да.
5: Какая робость, извините.
2: Короче говоря, ну теперь ни тому, ни другому ничего не досталось.
5: А, и все, и тебе, а никак?
2: Нет, а его же надо предъявлять, этот билет. А как вы докажете?
5: Да? Вот это да.
2: Да.
5: А там нету следующей новости, чтобы потом с ним расквитались.
2: Я теперь не знаю, какова его судьба. Он тоже уйдет из дома на 22 года.
5: Да, там надо навсегда тогда уже. Вот это я понимаю. Предлог.
2: Да, да.
5: А вот гель для душа.

0: как-то звучала эта композиция, и, вы знаете, заряжает она все-таки, мне кажется, бодростью.
1: Она заряжает, но на самом деле, ты же знаешь, что, например, перевод этой немецкой песни говорит о безответной любви. Там о безответной любви. Он там говорит, как это может быть, как может быть. Ты тоже должна обо мне иногда думать, я думаю о тебе. Там, ну, в общем, на самом деле глубинная песня.
0: Короче, понятно.
2: Глубинная?
1: Глубинная, но клубная теперь.
2: Они же когда ходят, я вам рассказывал, да, как они головой делают, да, вот это движение постоянно.
1: Дай нам время, прежде чем мой мир разобьется в тебе.
2: А прям...
1: Хорошо.
0: Такая
2: грустно.
0: Романтичная, да. Хорошо.
1: Хотя вот на немецком романтично ничего не звучит.
0: Да, конечно, я согласен.
2: Это
1: жесткий язык.
0: Очень жесткий.
1: У них я люблю тебя, говорит, как их лебедых.
2: Дорогая, ты выйдешь за меня замуж. И она такая думает, такая, сейчас дойдем мы до этого момента. Она такая, дорогой, я, конечно, буду с тобой.
3: Я буду с тобой. Я тоже люблю тебя.
2: И вот этот, знаешь,
1: пантомима. Сценочка от Димы.
0: 9:07 на студийных часах, друзья. Всем здравствуйте, доброе утро. Это Подушка Шоу. Я Дмитрий и Виталий. Сегодня общаемся на тему, какой паблик вы бы завели в сети.
1: Как бы он назывался.
0: Да, как бы он назывался, чтобы вы там выкладывали. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: То ли дел русский язык, да? Красивый, мягкий.
0: Да.
4: И полетят Москва, Магадан.
1: Танечка нам написала. Паблик бы назывался «Зачем я это купила? Обзор покупок с ВБ».
0: Но, кстати, актуально вполне.
1: Это, кстати, да. На самом деле сейчас же очень много и видео залетает, где вот эти вот обзоры. Угу. И, честно скажу, на некоторые я тоже прям поводился такой, надо себе в сохраненочку добавить.
0: Вот, интересно, кстати, будет, мне кажется, или мы уже разговаривали об этом, почему мы заходим на вот эти маркетплейсы в приложение.
1: Говорили.
0: И никак не... Я, правда, за собой замечал, вот ты бездумно листаешь. Потом только себя на мысли, что я делаю вообще.
1: Ну...
0: И мне вот это... Почему это происходит?
1: Не знаю, я чисто, знаешь, может быть, это пережил. Я захожу, уже конкретно знаешь, что мне нужно.
0: Я
1: выбрал,
0: понимаю,
1: и все.
0: Да.
1: Я там только листаю, где самая низкая цена. Фильтр поставил и ищешь.
0: Лилия пишет. Доброе утро. Паблик «Улыбки разных широт» называется. Угу. Выкладывала бы разные, но смешные истории из жизни. Паблик «Идиот».
1: Нет, это надо аббревиатура. И.Д.И.ОТ.
0: Подожди, да куда ты так торопишься? Я бы все объяснил. Через точку, в общем-то, все, да. В переводе «Идеальный друг» и «Отличный товарищ». То есть, ну, расшифровка, точнее, не перевод, а расшифровка. А паблик был бы, где она со своими подругами что-нибудь вытворяет.
1: Неплохо. Это креативно.
0: Креативно, да. Галина пишет. Доброе утро. Назвала бы паблик «Дубовая роща». И выкладывала бы истории с работы, где работают дубовые люди.
1: Просто такие, знаешь, пинки сидят.
0: Гениально, Галина!
1: Да.
0: Все, у меня фаворит.
1: У тебя есть фаворит, мы
0: поняли. Абсолютно. Наталья пишет, я бы назвала «Готовим вместе».
2: Ну, от сейчас... Сергея шикарное сообщение.
1: Да, согласен.
2: Нет, спорт пит. Или спорт пит мне в рот.
1: Нет, need sport pit, это прям need for speed. Хорошо, очень звучит, Сергей тоже молодец.
0: Да. Так, еще. Доброе утро всем, кто закупился спичками, чтобы вставлять их в глаза от недосыпа на время чемпионата мира по футболу. Ну, так нас приветствует Сергей, да?
1: Да.
0: Значит, дальше. Павел еще написал «Инструкция ко взрослой жизни». Там были бы советы вроде «Как понять квитанцию за коммуналку и зачем вообще нужен этот файл с документами».
1: Кстати, вот для тех, кто входит в взрослую жизнь, после 18 лет, когда говорят «Выходи из дома».
0: Например, я.
1: Да?
0: Да.
1: У тебя была проблема в этом?
0: Она до сих пор есть.
1: А, да? Не, мне в этом плане повезло.
0: Я вообще ничего не понимаю в квитанции.
1: Ты вообще... Да ладно, ты не оплачиваешь ничего.
0: Я все, вот мне жена...
1: Какой ты счастливый человек. Ты не разбираешься в этом аду. Мне пришлось.
2: А что там разбираться?
1: Не, ну, понимаешь, когда ты только выходишь в взрослую жизнь, я помню, что многие мои сверстники были в шоке. Ну, то есть они такие, как это, что?

0: что это, куда, зачем. Мне просто с детства к этому приучали, поэтому мне нормально. Но, понимаешь, там, когда начинают меняться лицевые счета, когда начинают перекидывать из квитанции в квитанцию, из двух приложений, в Энергосбыт заходишь, в это заходишь, здесь одно платить, здесь другое, где-то счетчики надо, где-то вбиваешь. Я тебе так скажу, Даша, например, до сих пор не может этого делать самостоятельно, поэтому...
1: А что Даша может делать самостоятельно?
2: Она
0: сделать ждет... ее счастливой.
2: Ждет, пока ее сделают.
1: Вот и все, что может.
0: Она может ждать. Так, есть еще сообщение, Ирина. Наверное, мысли в 3 часа ночи. Только те идеи, которые кажутся гениальными ночью и очень странными утром.
1: Это точно. Ночью иногда прям буквально гениальные мысли приходят.
0: Вот, Тауки Хан нам написал только что. Бонжур, недавно завел паблик Лунтику Хана. Генерю разные ситуации, где Лунтик убегает от разных персонажей по ситуации.
2: Прикольно.
0: Скидывайте ссылку, посмотрим.
2: Он везде это говорит, я родился.
0: Да. Я просто представляю, там умер, от Терминатора. Лунтик от
1: жидкого. Да. Ладно, 8922-878-2929, друзья. Как бы вы назвали свой паблик в интернете, чтобы там выкладывали, в концовке час подведем итоги, как всегда. И кому-нибудь отдадим кофе от Кофе Лайка за оригинальное сообщение.
2: Виталий, надо паблик назвать «Умали Мандала». Мне кажется, подойдет.
1: Ну, слушай, может быть.
0: У него вообще-то тоже есть свой паблик. Если вы не знаете, Виталий рассказывает о кино. Взгляд с экрана. Опа,
2: взгляд
0: ищите...
2: с экрана или в экран.
0: Экрана.
1: С, да.
0: Взгляд с экрана. Найдите, пожалуйста, его телеграм-канал, подпишитесь.
1: Это там, правда, из песни,
0: правда, интересно. Да.
2: Очень умный человек.

0: звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Уфсовкомбанк.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Говорим о погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 21 градус. Также днем до 29. В Ясном плюс 22, днем до 28. В Ковандаке, Медногорске плюс 21, днем до 27. В Оренбурге плюс 20, днем до 26 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Алло. Друзья, 22 минуты 10 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей в подушке шоу. Знаете, да, что Оля Бузова недавно получила травму серьезную?
3: Да, с коленом у нее, по-моему.
2: Выходя из ванны, да, так случилось.
3: Да? Я просто не знал именно
4: подробности. Да, ванной, да.
3: Нелепо.
2: Ну, как-то да, получилось
4: как
2: так.
4: Как и песня.
2: В общем, Ольга Бузова сбежала из больницы после экстренной госпитализации.
4: Сбежала?
2: Сбежала.
4: На двух.
3: На двух, да.
2: Нет.
4: Или она вообще
3: на каталке.
4: И на руках, и на ногах. Вот так. Как гепард.
2: Это был концерт. В общем, она ее вывезли буквально на вот каталке.
3: Да, и она выступала на каталке?
2: Да. Она была одета в коричневый костюм и пела для детских... Это был детский конкурс, в общем, да. Выступала она там сама.
3: Слушайте, ну, давайте так, хороший пиар-ход. Потому что все будут говорить, что вот какая молодец, преданная делу, любит своих слушателей. Ну,
4: я бы ей этот токийский дрифт на выезд пришел.
3: Это иди Токио! Хорошо.
2: Слушайте, ну что вы так сразу, да?
4: Да, что? Нормально.
3: На землю. Как тебе такие ответы? Ну, а что?
2: Да. Так, что еще? Королеву красоты объявили одержимой дьяволом из-за утробного рычания. Это был конкурс «Мисс Мира Чили». Да, и она продемонстрировала, так сказать, видимо, там же есть сейчас всякие конкурсы по демонстрации талантов различных и так далее.
4: Демонстрация груди.
2: Да, и она объявила, что поет в группе, исполняющей death metal. Да, вот. И продемонстрировала, ну, то есть, свои вокальные данные. Ну,
3: нет, там примерно
2: это... Ну, там жестче это все, конечно, гораздо происходит. Я не берусь...
3: Будьте здоровы.
2: Да, не берусь повторить. Называется это гроулинг, в общем-то. Вот, короче говоря, и когда она...
4: Это гроулинг, это не стрижка собак?
2: Нет, это другое. Это груминг.
4: Да, понятно. Я думаю, гроулинг, если бы...
2: В общем, она это все продемонстрировала и сказали так: нет, у вас что-то не так, девушка.
3: А что с головой?
2: Что-то с вами не то, да, и практически... Ее это...
4: Госпитализировали.
2: Да нет. Дисквалифицировали.
3: Что-то не так. У вас пол лица не работает, девушка.
2: Ой, кошмар какой-то происходит. Во Флориде поймали 4 тонны питонов.
4: Они их тоннами измеряют. А сколько он в зоопарке питонов?
3: 4 тонны.
2: Да.
4: Особи сколько, ты не знаешь.
2: Вот. И в США замужняя судья попала под следствие за шумную любовь с женатым полицейским в своем кабинете.
3: Вау!
4: Да, вот такие звуки.
3: Непредвзятый судья сразу видно.
2: Примерно, да. Наверное.
3: Полиция, помогите!
2: Установить.
4: И потом это в самом конце не заканчивает, а она такая пум-пам-пам-пам-пам-пам.
2: А теперь танцы. В общем, вот такие новости, да.
3: Спасибо, Виталий. Как всегда, прекрасно. Как всегда, великолепно.
2: Спасибо.
4: Мне последнее она в конце сказала.
2: Но суди уже. Где она была не судьей уже, обвиняемой.
4: Да, ну, то надо со всех сторон жизнь посмотреть.
2: Да.
4: Так, винтаж услышим и продолжим.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка куратора и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, 18 июня у нас на календаре, 9:30 на студийных часах. Давайте узнаем, что нам астрологи советуют на этот день.
2: Луна.
3: Рыбы.
1: Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами, это принесет вам чувство глубокого удовлетворения.
3: Водолей.
4: Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
3: Козерог.
5: Планеты танцуют в стиле электро.
6: Вот бы классный гороскоп был. Танцуйте в стиле
1: электро. Это еще что-то у меня происходит сегодня.
6: Да. Козероги.
4: Я его, походу, молнию ударил.
6: Сегодня... Это я ее ударил. Сегодня некие тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды.
3: Стрелец.
1: Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей.
3: Скорпион.
4: Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
3: Весы.
6: Весы. Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное.
3: Дева.
1: Будьте терпеливы. В течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать, однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, скоро будет вознаграждено.
3: Лев.
4: Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению, все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
3: Рак.
6: Не спешите активно действовать. Вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака.
3: Близнецы.
1: Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. Потерпите.
3: Телец.
4: Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь их побыстрее убить. Не стоит этого делать. Мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
3: Овен.
6: Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей.
5: Зажигает прожектор. Планеты танцуют в стиле электро.
4: Миллениальское движение просто.
6: Скай! Сейчас начнется.
4: Ночной клуб. Нет, там. Ночной клуб Скай.
5: Представляю.
6: Такое должно
4: быть. Буги диджей.
6: Да, о, да. Пенная вечеринка в клубе. Солирует Виталий Морозов.
1: Солирует именно, да?
6: Да,
1: пенная вечеринка.
4: Я не буду шутить, там плохо очень. Ладно.
6: Давайте, надо мудрость.
1: Как ну, мудрость. У меня есть, поскольку все мудрые мысли уже давным-давно высказаны, я лишь процитирую.
4: Давай.
1: На первый урок можно и опоздать, ведь учиться никогда не поздно. Джейсон Стэтхэм.
6: После того, как опоздал, да?
1: Да-да-да.
6: Ну хорошо, договорились. Так, послушаем Леонид Руденко далее. Алину Еремину и Токио Хотел.
4: Прекрасно.
6: Доброе утро.
7: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: спит усталый караоке.
1: Сиреневый туман.
2: Действительно, друзья, 21-137, код города 3537. Набирайте прямо сейчас под прекрасную композицию Маркина Игоря. Я вот забыл, как его зовут.
3: Владимира,
2: да, извините. Игорь. Владимир Маркина.
3: Скорее, ты Игорь, чем он.
2: Ну, возможно. Мы сейчас с вами поиграем и разыграем между двумя участниками два билета в Центральный парк имени Поленичка на аттракционы прекрасные.
4: Сегодня, кстати, песенка будет очень простая. Ну, там, в целом, в ближайшее время простая.
2: Не Фрэнк Синатра,
4: не Фрэнк Синатра. Прям очень известные треки, поэтому отгадать, мне кажется, сможет абсолютно каждый. Поэтому название... Да. 21-137, код города 3537. И два билета на аттракционы. Кому-то подойдут. Кому-то они достанут.
2: Кому-то подойдут.
4: Подойдут. То есть,
2: кому-то, да, будут идти очень сильно.
4: Сами по себе. Ну что?
2: Есть кто-то у нас уже?
4: Или что? Или у нас уже и телефонные линии не работают?
3: 21-137.
4: Уже прямая трансляция в звуке уже не работала.
3: Уже есть. Все сегодня гроза сломала. Здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте, как зовут вас?
5: Павел.
2: Павел?
3: Отлично, кто же в соперниках у Павла будет? 21-137.
2: Чувствую, кто-то из нас.
4: Нет, есть дозвон. Есть дозвон.
3: Есть, да.
4: Алло. Алло.
3: Алло. Здрасте, как вас зовут?
4: Дмитрий и Павел у нас сегодня. Все очень просто. Сейчас включаем замедленную песню. Ваша задача догадаться, кто ее исполняет. Если вы догадываетесь, кричите свое имя и называете имя исполнителя. Понятно?
5: Да.
3: Желаем удачи. 3, 2, 1.
5: Дима,
3: что это?
5: Иванушки.
4: Естественно.
1: Тучи.
4: Очень быстро, да?
1: Как люди.
4: Сегодня у нас тоже вот тучи были, поэтому песенка в тема. Дмитрий, мы вас поздравляем. Два билета в парк достаются вам. Павел, не расстраивайтесь.
5: Спасибо.
4: Там?
5: Да, нет.
4: Нет, ну давайте тогда хотя бы привет и позитивный передадим.
5: Всем большой привет в эту дождливую погоду.
4: Угу.
5: Расстраивайтесь, скоро будет солнце.
4: Конечно, будет, да, обязательно.
2: Буквально, по-моему, через пару часов.
4: Да, будет уже солнечное тепло. Павел, вам отличного дня. Дмитрий, мы еще раз поздравляем. Дмитрий, ну и теперь выделитесь своими эмоциями.
5: Ну, спасибо большое за билетики, да, приветы вам и всем в такую дождливую погоду.
3: Спасибо.
4: Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, как вы получите свои два билета в парк.
3: Мне, кстати, вот больше всего вот именно этот момент нравится песня, когда так... Ой, офигенно.
2: Такой это в трип-хоп, да, куда-то уходит.
3: Да, прям
4: сразу лоурайдер хочется взять такой.
2: Да.
3: И у них же много таких песен похожих, вот там, которые, ну, что-то типа там такое.
4: Немножко, знаешь, что? Очень похоже на ксилофон, но, естественно, нет, понятно, что это пианинка.
2: А это что за песня?
3: И только дождь стучит. Я включал ее месяц назад где-то. Ну, давай.
2: Ты думаешь, я помню?
3: Ну, месяц. Ты должен все.
4: Месяц. Ты должен помнить все песни, которые включает Дима.
3: Конечно.
4: И все его подложки перебиты.
3: Не по своей воле.
4: Так, на правах рекламы. Отличная новость для тех, кто любит отдых, причем семейный, парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
3: Вспомнил?
2: Ну, примерно, да, что-то припоминаю.
3: Так что слушайте пока, да. Гвен Стефани.
0: Спит усталый караоке.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Ладис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Сейчас в Орске плюс 22, днем до плюс 27. В Ясном плюс 23, днем до 28 градусов. В Кувандыке Медногорске плюс 21, днем до 26. В Оренбурге плюс 22, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Петушка Шоу.
1: Итак, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. Как бы вы назвали свой паблик в сети и что бы вы там выкладывали? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Давайте дочитаем, что нам еще прислали за это время. Ирина пишет: доброе утро. Мне и для меня подходит. Значит, здесь 4 варианта. Заходите в мой дом, мои двери открыты. Название, да? Второе. Самый лучший день. Тогда вам не ко мне.
2: Неплохо. Это хорошо. Как это нравится. Это...
1: Самый лучший день. Тогда вам не ко мне.
3: А, вот. Да. Я там послышал.
1: Буги-вуги. Я лучшая в округе.
3: Классный рифм.
1: Да. И четвертый. Бамбукнутая. И этим все сказано.
3: Бамбукнутая.
1: Бамбук. Кдутая.
2: Бамбук.
1: Бамбук.
3: Бамбук. Бамбук.
1: Неплохая фантазия.
2: Очень
1: у
2: хорошая.
1: Ирины. Мы оценили. Спасибо, да. А что еще написали? Там?
2: Сергей написал: рыжий в душе или в душе. Не знаю, тут смотря куда, как поставить ударение. Не сказано.
1: Полина пишет. Как лучше.
2: Да, Полина пишет: доброе утро, подушечки, хорошего настроения вам и прекрасного дня. Я бы назвала свой пабник «Жизнь с зеленым человечком». Муж служит.
1: Ага.
2: Ну, то есть, может быть, есть кому-то о чем рассказать. Почему бы и нет? Так, есть еще от Сергея обломовщина. Случай на неоправданных надежд.
3: Не успел походить к лету, да и пофиг.
2: Да, тоже. Это, я знаю, кто там бы состоял. Да, Дима?
3: Я и не пытался. Я и не стремился.
2: Да, неправда. Так, ну и вроде бы из сообщений у нас все. Их очень много сегодня было. Да. Давайте выбирать победителя.
1: Нет, но я все-таки останусь при своем мнении. Галина нам написала сегодня: доброе утро. Назвала бы паблик «Дубовая роща» и выкладывала бы истории с работы, где работают дубовые люди. Мне это очень понравилось.
2: Чайник кипел, надо выключить.
3: А мне надо вот предпоследний.
2: Ну, вот, да, мне тоже вот от Ирины на самом деле понравилось то, что 4 написать вот этих сообщения. Опять же, буги-вуги, я лучшая в округе. Хорошо, неплохо, и самый лучший день, тогда вам не ко мне. Это прям звучит, хороший паблик. Там по-любому можно обо всем говорить. Поэтому давайте голосовать.
3: Я за Иришку.
2: Так уже все. Тогда Ирину мы поздравляем. Вам с добрым утром. И стаканчик вкусного кофе от Кофе Лайк достается именно вам. Ура!
1: Спасибо большое всем за сообщение,
2: друзья. Ну и, конечно же, на правах рекламы. Кофе Лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город ГАИ, улица Ленина, 46, Новотроицк, Советская, 84, Мария Корецкая, Советская, 44А, парк, и Советская, 93, остановка Гагарина.

0: Неплохой микс.
1: Нормально, да.
0: Машап случился.
2: Да, да. Ладно, всем спасибо, друзья, за участие сегодня. Всем до завтра, да, до 7 утра.
0: Пока!
2: Пока!

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В селе Краснохолм областного центра произошло ДТП со смертельным исходом. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, объезжая выбоины на дороге, выехал на полосу встречного движения, на которой столкнулся с водителем питбайка, двигавшегося во встречном направлении по своей полосе. 18-летний водитель питбайка в результате столкновения скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Земский учитель должна вернуть 1 миллион рублей. По условиям программы победительница конкурса получила договор на выплату 1 миллиона при условии работы учителем в сельской местности в течение 5 лет. Однако через 99 дней после начала работы она уволилась по собственному желанию. Министерство через суд потребовало вернуть компенсацию. В итоге суд постановил взыскать с ответчика 1 миллион в пользу Минобразования Оренбургской области. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании торговли табачной никотиносодержащей продукцией. Документ также даст регионам право вводить ограничения на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, пишет Коммерсант. Лицензии понадобятся для оптовой и розничной торговли, хранения, поставок и развозной продажи такой продукции. Вводить новые правила планируют поэтапно. Лицензирование начнется с 1 октября. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости. Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

0: Желаю каждому сегодня сделать то, о чем мечтали, думали перед сном, воплотить все в жизнь и непосредственно уже пойти вечером на заслуженный отдых, готовиться к пятнице. Смотри, радио помогает, Рэй, слушаем и поговорим чуть позже о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: О погоде только в календаре, по традиции. 18 июня, четверг, день клубники, отмечается. Приятного аппетита. Большая, сладкая, вкусная. Всемирный день гармонии. Пускай такое состояние у вас присутствует. Международный день пикника. Не знаю, насколько погода подходящая. День ласточек сегодня. День поиска четырехлистного. У нас, ну, как часто бывает, да, клевера. День рождения детской коляски. 137 лет ей исполняется. Еще день недалекого будущего, задумываемся, да, о нем. Международный день суши, день перерыва в работе, ну, можно сделать немножко. Также у нас, друзья, отмечается из-за границы пришедший день сыра, день сыроедов и день интернет-кошек. В общем, наслаждайтесь сегодня картинками именно с нашими четвероногими.

Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер». Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
6: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
7: Макс.
8: Макс.
7: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: «Смотри радио».
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.радио».

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Кулебяка. Вот так вот начнем. Гороскоп, вот так хочется, так чувствую. Мы художники, ignio.com тоже художники. Гороскоп нам предоставили. Давайте узнаем, что в нем.
2: Овен.
1: Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только на какую.
2: Телец.
1: Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов. Не стоит этого делать. Вы постарайтесь побыстрее, дайте часы убить. В общем, вас будет ждать жестокое разочарование.
2: Близнецы.
1: Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего.
2: Рак.
1: Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события.
2: Лев.
1: Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальное будет от лукавого.
2: Дева.
1: Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать.
2: Весы.
1: Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы.
2: Скорпион.
1: Больших усилий, да, вам сегодня прикладывать не придется, чем вы не занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок.
2: Стрелец.
1: Рассмотрите картину происходящего в целом и лишь потом занимайтесь разглядыванием деталей.
2: Козерог.
1: Сегодня некие 1000 лет назад предпринимавшиеся уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды.
2: Водолей.
1: Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
2: Рыбы.
1: Вы будете настроены на практический лад, займитесь домашними делами. Информация у нас для вас. Также она продублирована в наших социальных сетях. Группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Мессенджер Макс, да, Радио Хит, Смотри, Радио. Оль Серябкина впереди, также Switch Disco и Hold Flame.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на все времена.
1: Вок, песня, записанная американской певицей Келли Роуланд для ее второго студийного альбома в соавторстве с Джейсоном Бойдом и Скоттом Сторчем. Они стали же, кстати, и продюсерами. Было это в 2008-м.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейну, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Двух вахтовиков из Иркутска задержали в Орском аэропорту за нарушение общественного порядка. Инцидент произошел во время патрулирования территории воздушной гавани. Сотрудники охраны заметили у входа в аэровокзал двух мужчин, которые громко конфликтовали. Представители авиакомпании отказали дебоширам в регистрации на рейс Орск-Москва. Нарушителей доставили в дежурную часть Орского линейного отдела МВД России на транспорте. Там на них составили административные протоколы. Примечательно, что за последние два года этих граждан уже не раз привлекали к административной ответственности, в основном за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Попова также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Об этом пишет Афиша Дейли. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: С New Heart мы же начинаем новый день достаточно весело, как всегда, танцевально и музыкально. На Смотри Радио, Мадонна, Сабрин Карпентер, заряженная Елена Терлиева, Асти, Дим Билан и Билли Айлиш. В общем, мощный дуэт, чтобы этот день был, ну, по-настоящему ритмичным.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софион Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софион Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

как бы назывался ваш паблик? Вот тут каких-то вариантов не было. И, собственно, называли «Рыжий душ», и не успели походить к лету, да и пофиг. Там, где как, в общем. Самое смешное, что мне зашло, это «Need Sport Pit». И «Sport Pit» мне в рот, тоже забавно. Однако, поделиться вашей версией, вернее, вам вашей версией, да, было бы тоже неплохо. Я думаю, чтобы людей, их настроение тоже немножко поднять, позабавить и узнать, что в ваших головах происходит на эту тему. Пишите портал смотри.радио, также существует телеграм-канал, мессенджер Макс, Радио Хит, Смотри Радио. Слушаем впереди Егора Крида, вновь Маршмелла, а также Майя Мишель, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» песня группы «Чили». Называется она «Лето». Вышла 21 июня 2006 года в качестве радиосингла из дебютного альбома под названием «Приступ».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Там происходит обновляшка, ведущих, пересменочка, и на этот раз пришел к нам Максим Мочалов.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Четверг радует нас погодой. Сначала пугает, а теперь радует.
0: Ну вот что... пускай он больше радует, чем пугает.
1: Да, эти перемены, они к лучшему. Освежаемся здесь в эфире хитами и наслаждаемся солнцем.
0: Перемена, звонок для учителя.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области суд вынес приговор 60-летнему жителю Саратовской области, которого признали виновным в убийстве 6 женщин. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, в период с 2005 по 2008 год мужчина подбирал на автомобиле женщин, голосовавших на дороге. Под предлогом поездки он увозил их в лесополосу, где совершал преступления против половой неприкосновенности, а затем душил своих жертв. После серии преступлений мужчина покинул Богуруслан и в 2008 году переехал в Саратовскую область, где проживал до задержания. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Сакмарского района организовала проверку по факту смерти 13-летней девочки, тело которой нашли на берегу реки Чебенька. Сейчас надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства трагедии. Признаков криминальной смерти на месте не зафиксировано. Для координации работы экстренных служб на место выезжал прокурор района Александр Задорожнев. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам авторов предложения, новая выплата поможет семьям покрыть расходы на покупку школьной формы, учебников, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей. Предполагается, что пособие будет выплачиваться один раз в год перед началом учебного года и будет адресным. В первую очередь для семей с детьми школьного возраста, многодетных и малообеспеченных семей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Приветствуем всех, кто настроен на яркий и классный летний денек вместе с вами. Этот четверг таким и сделаем, но как иначе. Давайте активно и ярко проживать этот момент. А поможет нам музыка. Миша Миллер, Канкс, Айсгер, Герт и Зивет, Ан Семенович и Араш и Шузык Апспорт. Эти ребята скоро присоединятся к нашему продуктивному дню.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
9: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
10: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
11: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
12: ООО «Афина». Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
13: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурма. Шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь вместе с Виталием Морозовым мы расскажем о том, что можно глянуть в кино и не только. Самого доброго дня. Привет, привет.
2: Привет, Максим. Всем еще раз большой привет, друзья. Что мы смотрим в кино на этой неделе? Новый зомби-хоррор корейского режиссера Юн Сан Хо. Автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2 полуостров» и «Станция Сеул».
1: Я только хотел сказать, ноги по-любому из Пусана растут.
2: Конечно, абсолютно верно. На этот раз по сюжету группа людей застревает в торговом центре, пока вокруг орудует полчища живых мертвецов, да, так скажем. А сразу видны отсылки к Роджеру Ромеро. Это классик кино о ходячих зомби, который уже однажды когда-то запер обычных людей в супермаркете и окружали их вот эти ходячие мертвецы. Ну и в целом, в этот раз они будут там, ну, так скажем, жутко эволюционировать. Ну, судя по кадрам
1: на глазах
2: трейлера, и умнеть, и в буквальном смысле соединяться, срастаться, превращаться в какое-то гигантское, какое-то мертвое чудовище, да, у которого будет несколько голов. Короче, тут еще и задел, по-моему, на боди-хоррор даже есть какой-то. Так что испугаться, да, в очередной раз от корейского ужастика можно будет в кино. Но главный хит этой недели, во всяком случае, на широких экранах. И критики в целом очень благосклонно, кстати, картину приняли. А дальше у нас еще одна военная драма. На этот раз фильм «Давление» о 72 часах перед высадкой солдата в Нормандии. В центре истории генерал Дуайт Эйзенхауэр, его играет Брэндон Фрейзер, и метеоролог ВВС Джеймс Стэк. Это Эндрю Скотт, профессор Мориарти из современного Шерлока, если помните такого. Вот, по сюжету, в общем, перед высадкой метеоролог должен дать прогноз, да, от которого зависит успех всей вот этой операции. На этом, я так понимаю, там завертелся, вот, в общем, целый конфликт, да, было непонятно, высаживать или не высаживать. Короче говоря, все это будет вот под таким, ну, скажем, соусом военной драмы подаваться, в конфликте двух человек или даже нескольких человек в этой картине.
1: И разных структур.
2: Разных структур там и так далее. В общем, критики отметили, опять же, благосклонно этот фильм, выдали ему достаточно высокие оценки и особенно похвалили, конечно, игру Эндрю Скотта. Хотя и Брэндона Фрейзера тоже не забыли. Его отметили в роли Эйзенхауэра. Так, ну и что бы еще можно было бы отметить из широкого проката, да, пожалуй, все. Наверное, это два таких мощных хита, которые можно посмотреть в кино на этой неделе.
1: Спасибо, Виталий. Мы же желаем всем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого

0: Орские колбасы.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: непринужденно продолжаем двигаться по этому дню, чтобы сегодня абсолютно все успевать и, конечно же, быть активным и ярким. Для этого присоединяйтесь к нам, делайте громче и, конечно же, погружайтесь в мир музыки, который мы открываем для вас здесь в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, не забываем про наш портал, туда тоже заглядывайте, чтобы всем и каждому рассказать о ваших грандиозных планах на этот рабочий четверг. Мы же сделаем работу проще и легче, так что не сбивайте с волны и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио. Ты же

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149. Рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел оперативное заседание правительства Оренбургской области. На нем обсуждались важнейшие темы. Одна из них – ремонт крыши многоквартирного дома, пострадавшего при отражении атаки беспилотника. Собственники получили выплаты, уже приступают к восстановлению квартир. Им в основном предстоит заменить окна и сделать косметический ремонт. До 1 августа все работы должны быть завершены. Еще одна волнующая тема – медицина. Работы в этом направлении немало, поэтому точечно решают разные вопросы. Так, расширена поддержка для целевиков. Студенты-ординаторы, заключившие договор о таком обучении с Министерством здравоохранения, теперь будут получать дополнительную выплату – 5000 рублей ежемесячно. С начала 2026 года жители Оренбургской области направили через платформу обратной связи 38 тысяч обращений. Основные темы касались здравоохранения, состояния автомобильных дорог и дорожного ремонта, благоустройства, вывоза твердых и коммунальных отходов, а также обслуживания многоквартирных домов. Все поступившие обращения были рассмотрены профильными ведомствами, восстановленные законодательством сроки. Ответы направлены заявителям в личные кабинеты на портале госуслуги. Уровень удовлетворенности граждан качеством и оперативностью ответов составил 75%. Благодаря высокой оперативности обработки обращений, качеству ответов и активному участию жителей, Оренбургская область заняла 6-е место среди 89 субъектов, отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево в целях обеспечения безопасности полетов временно не принимают и не отправляют рейсы. В этой связи Министерство транспорта и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе. В Минтрансе указали, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте также находятся инспекторы Ространснадзора. Ограничения действуют из-за массированной атаки беспилотников ВСУ. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Радио Хит.
1: Самого яркого настроения вам, народ. Давайте не отставать и не жаловаться на жару. Мы ее наконец-таки дождались. И если вы чуточку устали, самое время на обеденный перерыв сделать небольшую, но вкусную паузу, чтобы заполнить себя чем-нибудь вкусненьким и, конечно же, заполнить себя энергией, чтобы хватило доработать до завершения рабочего дня. Поможет также музыка, так что не забивайся с волны и делай громче.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис. Когда важен результат.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город. 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт. 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины. 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Те самые интересные новости из мира авто не только здесь, в эфире «Смотри радио». Нам с этим поможет наш автоэксперт Илья Дорогов в эфире. Доброго дня!
2: Привет, привет всем! Еще раз всем доброго дня и хорошего настроения. Давайте прогуляемся по автомобильным новостям и найдем что-нибудь интересное. Названы самые популярные у россиян цвета автомобилей в 2026 году. Как ты думаешь, какие?
1: Ну, захотелось, может быть, чего-нибудь поярче в этот раз. Красный и синий, пусть будет.
2: Ну, давай так. В 26-м году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Угу. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка. Ну, от этого никуда не деться.
1: Конечно,
2: да, потому что новые автомобили такого цвета обладают более высокой ликвидностью и лучшей остаточной стоимостью. Но, по словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам. Угу. Прежде всего, к зеленому цвету. А давайте вспомним, что у нас есть такое зеленые. Это Манджаро, например, да. Какой-нибудь Черри Ариза 8 какая-нибудь. Вот они зелененькие ездят хорошего цвета. Также покупатели чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. Но на самом деле...
1: За синий очень рад.
2: А?
1: За синий очень рад.
2: Да, за синий рад, но я, честно говоря, тоже вот любитель такого зеленого цвета, мне безумно он сильно нравится, и я бы прям хотел какой-нибудь, может быть, не прям такой зеленый, как он есть, а чуть поглубже, такой прям понасыщеннее, может, там, с элементами изумрудного оттенка, ну, прикольно бы смотрелся. Так, это первая новость. Вторая новость, она у нас поинтереснее. Российский рынок накрыла волна машин с пробегом. Топ-5 моделей и стран, точнее, откуда они к нам приезжают. Давайте узнаем. И на первом месте, как ты думаешь, с какой стороны к нам приезжает автомобиль?
1: Япония.
2: Совершенно верно. 55%. Ого-го. Больше половины. Япония снова после утильсбора начала расцветать и оттуда гонит побольше автомобилей. На втором месте у нас Китай с результатом 26,5%. На третьем Южная Корея. Ну, там уже сразу прям маленький процент, мы понимаем. 8,5%. Грузия 2,9%. Из Германии 1,1%. Ну, а дальше идет Киргизия, Литва. Там в совокупности менее 3% оттуда везут.
1: Прямо поэтому... слишком залетные даже.
2: Да, ну, поэтому люди сейчас... все-таки опять правые рули, если их не запретят, то будут у нас снова в тренде, потому что цена действительно там приятная, как ни крути. Ну и третья новость тоже не менее интересная. В России установлен новый рекорд по продаже китайских авто с пробегом. В мае 26 года вторичный рынок китайских автомобилей в России продемонстрировал значительный рост. Продажи с пробегом увеличились на 40% в годовом выражении и достигнуло 33 300 практически единиц. Что интересно, какие автомобили сейчас продают и покупают, что самое главное. Самой востребованной маркой среди подержанных китайских авто стала Cherry. Их перепродали 6200 раз, ну, то есть перерегистрации. Следом идут Geely 5,8 тысяч, на третьем Havail 4,9. В десятку также вошли Чанган, Exit, Lifan, Amoda, JQ, Great Wall и Jet Tour. Общий объем всего вторичного рынка в России в мае составил 534 тысячи сделок. Это на 4% больше, кстати, чем год назад. И вот из них 30, вот 534, можно сказать, 34 из них это китайцы. И на самом деле достаточно уже весомый кусочек. Да. То есть он не такой прям маленький. Это там...
1: уж заметно это даже не только по городам, по улицам, а
2: да.
1: Вообще.
2: Но понимаешь? Это около, получается, 8% да. Уже от общего рынка перепродаются. Поэтому, друзья, я думаю, что вы можете найти ту машинку, которая понравится именно вам и на вторичном, а дай бог. И на новом рынке самое главное, чтобы там звучала классная музыка, которая будет звучать в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

Реклама. Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Телефон 350000, код города 3537.
1: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Макс!
1: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: «Смотри радио».
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Танцуем и поем вместе с вами здесь, в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся, делай громче. И, конечно же, расскажи нам, как ты проводишь свой четверг и делаешь его приятнее для себя и окружающих. Мы же здесь с этим помогаем через ваши пожелания, что закидываете к нам на портале «Смотри.радио». Привет, привет городу Оренбургу. От нас тоже большой-большой привет. Передаю привет Сереге, Светланке и Олеське. Давайте сегодня работать. Чего вы там приуныли? От Егора сообщение прилетело. Мы же вместе с вами также сделаем этот день приятнее. Главное, не стесняйтесь, залетайте к нам на портал смотри.радио. Там оставляйте ваши интереснейшие истории о том, как вы поднимаете себе настроение за рабочим местом. Мы же поднимем его еще выше лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324 824 324 824.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Ну, а с вами вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Мостовые сооружения Оренбурга в ближайшие два года ждет масштабное обновление. Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке мероприятий обновление балок пролетной конструкции, замена барьерных ограждений перил, установка нового освещения, восстановление монолитной плиты проезжей части и другие мероприятия. Завершить работы подрядчик планирует к осени текущего года. Все три сооружения являются для областного центра основными магистралями, по которым осуществляется выезд автотранспорта на федеральные трассы Р-239 Оренбург-Акбулак и А-305 Оренбург-Илек. Также благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в областном центре приведут в нормативное состояние более 18 километров автомобильных дорог. Оренбургская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс «Моя страна, моя Россия». Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России, среди которых более 1000 – это жители Оренбуржья. Конкурс объединяет инициативных граждан, готовых предлагать решения для развития своих городов, сел и регионов. После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. По итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона. Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников на московский регион. По данным Минобороны, за ночь над территорией России было сбито 555 украинских дронов. В районе Москвы, по информации мэра Сергея Собянина, с начала суток уничтожено около 194 беспилотников. В результате атаки незначительные повреждения получил торговый центр «Садовод». Несколько беспилотников достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Последствия устраняют специалисты. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР — магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
8: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Прокачиваем ваши танцевальные способности здесь, в эфире «Смотри радио», и освежаем вас хитами для того, чтобы вам работалось веселее. Так что присоединяйтесь к нашему яркому движению, не стесняйтесь рассказывать о том, как проходит ваш день через наш портал «Смотри.радио», где мы, собственно, и собираем все оттенки ярких настроений и ваших эмоций. Ну и, конечно же, добавим еще больше музыки здесь для вашего рабочего дня.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Надуваем – отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай – товары для летнего отдыха выгодно покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Музыкальную сказку в эфире озвучивает Ваня Дмитриенко. Его ртуть только что. Ну и, конечно же, сказочный день сегодняшний. Нужно по-сказочному нам описать и рассказать. Для этого заходим на портал смотри.радио и там делимся вашими эмоциями и планами на этот четверг. А поможет лучшая музыка здесь в эфире ловить Сергея Лазарева и Полин Гагарин. Ну, будет маршмеллоу скоро, и о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг.
3: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей.
4: Матрасы надувные от 399 рублей.
5: «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: За окном в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня вечером будет плюс 24. Облачно возможен дождь. В Ясном сейчас плюс 21. Вечером будет плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 26. Вечером будет плюс 23. В Оренбурге сейчас плюс 25. Вечером будет плюс 23 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. «Металлистов 3», оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 22 июня Реклинское водохранилище в Оренбурге перейдет на усиленный сброс воды. 90 кубических метров в секунду против текущих 60 кубометров в секунду. Об этом увеличении объема сброса рассмотрели на внеочередном заседании рабочей группы по режиму водохранилища и после обсуждения решения приняли на федеральном уровне. Рост притока обусловлен большим количеством осадков в начале лета. За половину июня в Оренбургской области выпало 153% месячной нормы. Повышенный сброс позволит поддерживать необходимый уровень водохранилища и рек региона. Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможности карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, в пищевой промышленности, фармацевтике и химической отрасли. В Госдуме Российской Федерации предложили ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. Об этом 18 июня заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам авторов предложения, новая выплата поможет семьям перекрыть расходы на покупку школьной формы, учебников, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей. Предполагается, что пособия будут выплачиваться один раз в год перед началом учебного года и будет адресным. В первую очередь для семей с детьми школьного возраста, многодетных и малообеспеченных семей. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Твой быстрый привет нам в эфире озвучила Леди Гага. И, конечно же, мы тоже не собираемся останавливаться, чтобы сегодня точно успеть все и получить как можно больше ярких, классных эмоций от этого дня. Мы тут заряжаемся лучшей музыкой. Тиесто, моя Мишель, Виагра и Ганкс уже дали в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, вместе с вами в этот четверг, 18 июня, дружно отметим День клубники, также Всемирный день гармонии, Международный день пикника, День ласточек, День поиска четырехлистого клевера и День далекого будущего. Также вместе с нами давайте поздравим именинников, а именины сегодня у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Федора, Никанора, также Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины. Ну а вы какие праздники будете праздновать сегодня, рассказывайте, а мы вас обязательно

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

Танцевальные хиты для вашего продуктивного рабочего дня подбираем здесь в эфире, чтобы вам работалось веселее, вы там не отставали от общего настроя, и пожелания ваши также реализовываем через портал smotri.radio. Так что туда заглядывайте, чтобы было действительно интересно разбирать моменты, которые с вами сегодня уже произошли, а мы же добавим еще больше музыки, чтобы вы точно сегодня хорошенько поработали и наслаждались

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Продолжаем вместе с вами общаться здесь, в эфире «Смотри радио». И, конечно же, ваши сообщения с пожеланиями нам поднимают настрой и помогают сделать это лето жарким. Так что почему бы и вам не поделиться с нами вашими мыслями по поводу этого дня. Привет, Макс, передаю привет Орску от Светланы. Сообщение прилетело. Сергей передает привет всем. Большой-большой привет. И ваши сообщения также ожидаем. Пишите скорее и делайте громче. А ведь впереди у нас будет «Елка», «Боб Синклер», «Кейжа» и группа «Серебро» сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина». Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в Орске плюс 26. Сегодня вечером будет плюс 23 градуса. Облачно и возможен дождь. В эту минуту в Ясном плюс 26. Вечером будет плюс 20. Также облачно. В Кундыке и Медногорске плюс 25. Ночью будет плюс 17. Вечером ожидается плюс 24. А в городе Оренбург в эту минуту плюс 25. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 16 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
0: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске Орсгортранс получил субсидию для доставки трамвайных вагонов. Администрация города утвердила порядок предоставления субсидий из городского бюджета на обновление пассажирского транспорта. Средства будут выделяться на безвозмездной основе. Главным распорядителем средств станет управление ЖКХ и транспорта. Размер субсидии определят по стоимости перевозки вагонов. Результат – доставка вагонов. Предприятие обязано отчитываться о расходовании средств. При нарушении условий субсидию могут вернуть в бюджет. Земский учитель должна вернуть 1 миллион рублей. По условиям программы победительница конкурса получила договор на выплату 1 миллиона рублей при условии работы учителем сельской местности в течение 5 лет. Однако через 99 дней после начала работы она уволилась по собственному желанию. Министерство через суд потребовало вернуть компенсацию. В итоге суд постановил взыскать с ответчика 1 миллион рублей в пользу Минобразования Оренбургской области. В Белоруссии запретят поездки за рубеж организованных детских групп без государственного надзора и специального разрешения. Такое поручение дал президент страны Александр Лукашенко. Решение приняли после атаки беспилотника на автобус в Брянской области. В нем ехали дети из

0: гомельской футбольной команды, которые направлялись на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Несколько человек получили травмы. Лукашенко также заявил, что Минск намерен установить все обстоятельства произошедшего и ждет от Киева честного ответа. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этому дню, и чтобы вы там наслаждались происходящим, мы здесь сделаем ваше лето жарким. Да-да-да, как иначе, самые жаркие треки для этого и нужны, так что давайте-ка прокачаем момент и, конечно же, добавим в ваш день и больше эмоций через наш портал smotri.radio, оттуда ловите наш сигнал и пишите о своем дне.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Она точно напоминает всем о тех самых временах, когда можно было прыгать, веселиться и скакать. И не только под этот трек, но и под любой другой, вообще без остановки. Я говорю о летних каникулах когда-то там, в нашем прошлом. А у кого оно в настоящем, и кто наслаждается этими каникулами, не забудь своими родными и особенно взрослыми делиться этой радостью, чтобы мы тоже наслаждались каждой секундой нашего летнего приключения. А мы вам помогаем музыкой здесь в эфире. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков?

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вам приблизиться к вечеру намного быстрее и закончить все рабочие дела намного продуктивнее. Здесь в эфире через портал смотри.радио мы делимся не только музыкой, но еще и помогаем вам общаться. Так что залетайте к нам и скорее рассказывайте о своих грандиозных планах на этот вечер. Передает привет всем Ильнур и желает отличного вечера, за что спасибо. Также Елена передает всем хорошего настроения, просит поставить что-нибудь из елки. Обязательно чуть далее услышим. Ну и, конечно, мы же сделаем этот вечер громче, так что не сбивайтесь с волны и двигайтесь дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 21 июня в Орске пройдет международная акция «Огненные картины войны» в сквере славы у Вечного огня. Участники создадут изображение мужчины и женщины у станка на фоне завода с гильзы от снаряда, символизирующий трудовой подвиг тыла. Картину дополнит надпись «Орск фронтум помним». Начало в 21:30. В акции примут участие более 100 волонтеров, около 7 тысяч свечей, а также участники СВО, их семьи, общественные организации, депутаты и жители города. Глава Орска Артем Воробьев подчеркнул важность акции для сохранения памяти о трудовом подвиге в годы войны. Орчан приглашают присоединиться к акции. 17 июня в районе села Первая Григорьевка Сакмарского района на реке Чебеника местные жители спасли троих детей, один ребенок утонул. Его тело также извлекли из воды местные жители. Место гибели ребенка не было оборудовано для купания. В данный момент областной прокуратуры проводится проверка по факту гибели 13-летнего ребенка. Поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причинах изменения стоимости топлива. Запрос связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал почти на 1%. Рост цен зафиксировали в 78 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вечер добрый всем тем, кто с нами на одной волне. Да-да-да, вот мы и доработали до этого момента, и четверг открывает перед нами возможность отдохнуть и переключиться перед еще одним рабочим днем в этой неделе. Ну а сейчас думаем только о том, чего хочется больше всего, и к этому стремимся. А в этом путешествии вас поддержим мы здесь в эфире «Смотри, радио».
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот четверг, 18 июня, отмечаем День клубники. Также Всемирный день гармонии сегодня. Так что давайте гармонично проведем этот вечер. Еще Международный день пикника, День ласточек, День поиска четырехлистного клевера, День рождения детской коляски и День недалекого будущего и Международный день суши. Мы, конечно же, сегодня также поздравляем именинников Василисы, Игоря, Макара, Анастасии, Константина, Леонида, Федора, Никандра, также Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины. Ну а что вы отмечаете этим вечером, расскажите нам, мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: А давайте-ка вновь, друзья, погрузимся во вкусные знания и узнаем чего-нибудь интересного о нашем прекрасном городе и крае. И, конечно же, здесь прямо сейчас также получим за это, за правильный ответ, конечно же, вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Номер 21137. Набирайте, отвечайте на вопрос, который связан с нашим любимым городом, и все, бокс окажется в ваших руках. Главное дозвониться первым, так что скорее набирайте номер 21137. И, конечно же, есть у нас уже звоночек. Давайте общаться. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Так, как зовут? Ты сразу радиоприемник убавляй, а то я себя громче тебя
2: Владимир.
1: Слышу.
2: Владимир.
1: Здорово, Владимир, что нас так громко слушаешь. Ты большой-большой молодец. Как настроение тебе в этот четверг?
2: Да прекрасное.
1: Это едем самое главное. Здорово. Ну и есть у меня вопросик, на который нужно ответить. Если готов, начнем.
2: Да, конечно.
1: Здорово. В музее нашем краеведческом хранится нагрудный знак мэр города Орска. Он был создан в 1996 году и был вручен мэру города Орска Николаю Михайловичу Тарасову. А вот из чего сделан этот нагрудный знак? Итак, вариант 1 – из орского никеля, вариант 2 – из орского золота или вариант 3 – из орской яшмы. Как ты считаешь?
2: Ну, я думаю, из нашей орской яшмы.
1: Действительно так, ты большой молодец, ответ твой верный. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят истории родного города. Ну и, конечно же, от тебя пожелания. Ждем на твои вечерние. Кому они будут?
2: Ну, большой привет, конечно, вам. Всему городу Орску и всем тем, кто меня узнал, большой-большой привет.
1: Здорово. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай» – товары для летнего отдыха, выгодно покупай.

0: 35 00 00. Код города 3537.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи.

0: Рио, в эфире его серенада только что. А кому бы вы этим вечером хотели бы исполнить серенаду? Ну, или хотя бы чего-нибудь приятное сказать. Подумайте об этих людях. И, конечно же, здесь и прямо сейчас уже им давайте передавать ваши теплые чувства и эмоции. А почему бы и нет? Портал смотри.радио вам с этим поможет. Мы же вместе с вами также добавим еще больше музыки, чтобы этот вечер был веселее. И градусы с новинкой нам помогут.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по ООО «Совкомбанк».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В эту минуту в городе Орске плюс 28. Ночью ожидается плюс 18. Завтра днем будет плюс 28 градусов. В Ясном сейчас плюс 26. Ночью будет плюс 18. Завтра днем будет плюс 28 градусов. В Кувандыке-Медногорске сейчас плюс 25 градусов. Ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 26. А в Оренбурге сейчас плюс 24. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохи.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: весело и ярко этот вечер провести в компании прекрасной, невероятной и яркой Насти Центр. Приглашаю всех вас. Она уже сама себя пригласила в эфир. Вот сидит.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, это я.
0: Это вы.
1: Я себя пригласила, я пришла, все хорошо.
2: Здорово. А почему вас так плохо слышно? Давайте погромче говорить.
1: Хорошо.
0: Да,
1: вот так.
0: Здорово.
1: Раз-раз, там что-то меняется.
0: Чуть-чуть, но самое главное в этот микрофон громче потом говорить.
1: Хорошо.
0: Вам отличное настроение желаю.
1: И вам.
0: Всего хорошего.
1: Пока. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Далее. 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 19 июня прокурор Ленинского района Максим Пимахин совместно с представителем фонда «Защитники Отечества» проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он будет проходить с 14.00 до 16.00 в здании прокуратуры Ленинского района, город Орск, проспект Ленина, 78Б. Прием проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В селе Краснохолм Оренбургского района произошло смертельное ДТП на улице Ленина. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 ехал по Ленина в сторону Красноармейской. Чтобы объехать выбоину на дороге, он вырулил на встречную полосу и столкнулся с спидбайком, который двигался навстречу. От удара 18-летний водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой помощи. Выясняются все обстоятельства трагедии. Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих. Об этом рассказали в Думе. Как пишет РБК, российская сторона передаст 552 тела, украинская – 33. В начале июня Москва и Киев провели обмен пленными в формуле 185 на 185. В Министерстве обороны отметили, что посреднические услуги гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Каждый.

Всем большой привет, Настя Центр приветствует на связи здесь в эфире Радио Хит. Сегодня вечер мы встречаем вместе с прекрасным настроением и самое главное, что с жаркой погодой. Дождались мы этого золотого времени, когда наконец можно насладиться этим летом, погреться на солнышке, получить удовольствие. Но всего должно быть в меру, поэтому здесь как раз-таки погода нас сильно не балует, что тоже радует нас. Так что, друзья, давайте продолжать согреваться, делать музыку громче и наслаждаться вместе эфиром любимой радиостанции. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехний день, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика. 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить. Купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: 16+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, продолжаем наслаждаться моментом здесь, в эфире Радио Хит. Конечно, зачитываем все ваши сообщения, ставим клевую музыку, ну и наслаждаемся временем совместным после сложного рабочего дня. Да, конечно же, музыки хочется послушать как можно больше, мы вас в этом не ограничиваем ни в коем случае. Ставим множество различных хитов и треков, которые каждому по душе и найдет свой любимый. Ну и, естественно, не забываем о том, что после сложного рабочего дня, как я уже сказала, хочется подарить позитив ближнему, кто, возможно, устал чуть больше, чем вы. Ну и, конечно, он ответит вам взаимностью, так что пишите уже сейчас. В конце этого часа мы будем зачитывать. Это Telegram и Max 8922-878-2929. Так что пиши скорее. Ну а пока, как я уже вас подготовила и разогрела к музыке, так что делаем громче.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де-Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем совместный вечер в эфире Радио Хит. Конечно, самыми лучшими треками и самой приятной музыкой. Здесь у нас достаточно хорошего настроения, чем мы, собственно, и делимся с вами. Так что предлагаю подключиться как можно скорее, сделать громче и насладиться совместным времяпровождением. Да, не только со своими близкими, но еще и с любимыми ведущими, с любимой музыкой и радиоволной. Тем более, что здесь у нас много полезного и интересного в этом часе. Буквально через несколько минут я расскажу тебе немного информации о погоде. Ну а уже в следующем часе, в середине, расскажу тебе, что интересного подготовили звезды. Так что предлагаю сделать громче и не упустить возможность услышать это самым первым.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 26, ночью плюс 18. В Оренбурге плюс 23, ночью плюс 16. В Ясном плюс 26, ночью плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 21 июня в Орске пройдет международная акция «Огненные картины войны» в сквере славы у Вечного огня. Участники создадут изображение мужчины и женщины у станка на фоне завода с гильзы от снаряда, символизирующий трудовой подвиг тыла. Картину дополнит надпись «Орск фронтум помним». Начало в 21:30. В акции примут участие более 100 волонтеров, около 7 тысяч свечей, а также участники СВО, их семьи, общественные организации, депутаты и жители города. Глава Орска Артем Воробьев подчеркнул важность акции для сохранения памяти о трудовом подвиге в годы войны. Орчан приглашают присоединиться к акции. 17 июня в районе села Первая Григорьевка Сакмарского района на реке Чебеника местные жители спасли троих детей, один ребенок утонул. Его тело также извлекли из воды местные жители. Место гибели ребенка не было оборудовано для купания. В данный момент областной прокуратуры проводится проверка по факту гибели 13-летнего ребенка. Поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причинах изменения стоимости топлива. Запрос связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал почти на 1%. Рост цен зафиксировали в 78 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Естественно, в новом часе. Это у нас 19.05 на студийных. Мы продолжаем в том же духе дарить тебе хорошее настроение, сглаживать этот вечер, да и вообще стараться сделать все возможное, чтобы этот сложный день забылся быстро. Ну а, конечно, наслаждение также у вас продолжалось до самой поздней ночи. Ну, конечно, если день был хорош, то его следует записать куда-нибудь там в один из лучших, в один из прекрасных дней, запомнить надолго, но главное еще и музыка это все подкрепить.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
3: Моя дама бьет.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30 16 30, код города 3537. Пробалкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
5: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай, товары для летнего отдыха выгодно покупай.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.
10: Ты живешь, будто не будешь.

0: Ну что же, мы безумно рады гостям. Конечно, все, кто приходит к нам в студию, мы не можем оставить без внимания и без прямого эфира. Поэтому сегодня к нам в гости приехал Евгений из города Оренбурга. Мы гостям безумно рады. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Так, как ваше настроение? Как наша студия вам?
1: Студия прекрасна, настроение на позитиве.
0: Так, ну мы, знаете, очень любим, когда в гости к нам приходят люди, и мы, естественно, просим их, чтобы они воспользовались возможностью и на все Оренбуржье, да и вообще не только, а там, где присутствует интернет, передали привет своим родным и близким. Вот у вас сегодня такая возможность есть, так что, пожалуйста, эфирное время ваше, вещайте на здоровье.
1: Всем привет. Родным, близким, друзьям, кто меня знает, всем огромный привет. Очень рад оказаться у вас в студии. Смотрите все радио. Очень интересный, конечно, формат.
0: Так.
1: Первый раз столкнулся с таким. Сам являюсь жителем Оренбургской области, поэтому всем рекомендую смотреть. Ну и пользоваться Мегафон.
0: Ну это здорово. Вот, кстати, я пользуюсь, если честно. У меня есть такое. Уже сколько? Уже, наверное, лет 12, наверное,
1: это
0: вот
1: круто,
0: да, столько,
1: это
0: уже давненько. Так что спасибо вам за то, что вы к нам приехали, побывали у нас. Мы безумно рады, так что ждем снова в гости с новыми приветами, с новыми настроениями. Ну, а, друзья, вот мы продолжаем слушать, естественно, музыку в эфире «Радио Хит», ну и пользоваться Мегафоном, куда же без этого. Так что, друзья, подключайтесь, делайте громче, и пусть вас окружает только позитив и добро.
2: В твоем ритме. Смотри «Радио».

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили для нас звезды уже на завтрашний день, а именно на 19 июня.
2: Овен.
1: Вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу. Лучше извлеките соответствующий урок.
2: Телец.
1: Вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться. Болтуном прослыть было бы неприятно.
2: Близнецы.
1: Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить завтра, обречь вас на одиночество. Лучше все-таки уступить.
2: Рак.
1: Завтра мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Ходите в гости или пригласите гостей к себе.
2: Лев.
1: Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Дева.
1: Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Завтра вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении. Так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты. Ну а на худой конец телефона.
2: Весы.
1: Завтра с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивление, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
2: Скорпион.
1: Вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на будущий день.
2: Стрелец.
1: Вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой можете помешать в принятии тех или иных решений.
2: Козерог.
1: Окружающий вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.
2: Водолей.
1: Вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. На то запугать-то вы всех запугаете, а что будете делать дальше?
2: Рыбы.
1: Вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем дарить друг другу хорошее настроение, позитив и музыку, естественно, звучащую в эфире «Радио Хит». Ну а еще не забываем о том, что приветы родным и близким также приветствуются у нас здесь в эфире. Да, получается какая-то тавтология, но все-таки как есть говорим. Телеграм и Макс доступен для вас 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+. Ждем тебя, пиши, звони и делись своим настроением.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: сейчас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках. В итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru. We'll be right back.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 19 июня прокурор Ленинского района Максим Пимахин совместно с представителем фонда «Защитники Отечества» проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он будет проходить с 14.00 до 16.00 в здании прокуратуры Ленинского района, город Орск, проспект Ленина, 78Б. Прием проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В селе Краснохолм Оренбургского района произошло смертельное ДТП на улице Ленина. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 ехал по Ленина в сторону Красноармейской. Чтобы объехать выбоину на дороге, он вырулил на встречную полосу и столкнулся с спидбайком, который двигался навстречу. От удара 18-летний водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой помощи. Выясняются все обстоятельства трагедии. Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих. Об этом рассказали в Думе. Как пишет РБК, российская сторона передаст 552 тела, украинская – 33. В начале июня Москва и Киев провели обмен пленными в формуле 185 на 185. В Министерстве обороны отметили, что посреднические услуги гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 74 копейки, 100 тенге 14 рублей 93 копейки, юань 10 рублей 76 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. С вами по-прежнему Настя Центр. Смотрю, значит, я по камерам. Естественно, через портал смотри.радио. Как люди на свежем воздухе, в такую теплую погоду и в такой теплый вечер проводят время на прогулке. Да, все с мороженым, с пирожным ходят, там что-то обсуждают, смеются. И как все-таки приятно наблюдать за такими счастливыми лицами. И вот, знаете, поймала себя на мысли, что даже в грустное мгновение и в грустное настроение можно смотреть за вами и получать удовольствие. Кстати, берите на заметку.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: Дзеном. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов, консультантов.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, вечер мы, естественно, проводим с музыкой, звучащей в эфире радио «Хит», с хорошим настроением, ну а самое главное, с желанием погулять сегодняшним вечером, отдохнуть, расслабиться и действительно привести свой организм и форму в порядок, ну для того, чтобы завтра отработать последний рабочий день на этой неделе, а там уж и выходные впереди будут. Кстати, план на выходные у вас уже готовы или еще пока нет? В общем, если да, то обязательно напишите и расскажите о них, да и вообще, как проходит ваш сегодняшний вечер, как прошел рабочий день, что интересного свершилось и произошло, обязательно ждем, так что скорее ваше сообщение зачитаем в конце этого часа. Ну а пока, естественно, много хорошей музыки, звучащей в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радио Хит. Смотри радио» приглашает.

0: 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: «Смотри радио».
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Ну что, друзья, мы только что насладились треком от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Happy End он называется. Кстати, клип тоже, если вы видели, скажите, напишите нам обратную связь. Очень уж интересно и импульсивно они там выясняют отношения, как самая настоящая пара. Ну, кстати, наверное, многие были бы рады видеть их как мужчину и женщину, как пару, сопутствующую по жизни, но вот, к сожалению, увы и аха, только в клипе мы видим этот союз. Но все-таки, может быть, рано или поздно когда-то это настанет, не знаю, гадать не будем. Но вот, кстати, про свою любимую или про своего любимого вы можете вспомнить уже сейчас, даже не можете, а ну обязаны, нужно это сделать. И написать своей второй половинке приветы, признание в любви на все Оренбуржье, сделать это тем более быстро и просто, Телеграм и Макс. Так что с огромным удовольствием ждем всех ваших весточек. В твоем ритме.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 26, ночью плюс 18, в Оренбурге плюс 23, ночью плюс 16, в Ясном плюс 26 градусов, ночью плюс 20, в Ковандыке и Медногорске плюс 24, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с вами на связи. Очередной час встречаем вместе с лучшей компанией. Ну и, естественно, напоминаю, что 21.03 сейчас на наших студийных. Мы двигаемся вперед и ждем еще середины часа для того, чтобы рассказать вам о гороскопе на сегодняшний день. Прошу прощения, на завтрашний день, на 19 июня. Так что, если ты хочешь узнать все уже сейчас, заранее посмотреть все наперед, то предлагаю тебе остаться, дождаться этого момента и узнать все самым-самым первым. Но пока музыка, звучащая для тебя.
1: Смотри, радио.

0: Отличный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это

0: единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси Лидер.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор комитета делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, как же наши звезды распорядились и что подготовили нам на завтра, а именно на 19 июня.
2: Овен.
1: Вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.
2: Телец.
1: Вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться. Болтуном прослыть было бы неприятно.
2: Близнецы.
1: Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить завтра, обречь вас на одиночество. Но лучше все-таки уступить.
2: Рак.
1: Мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
2: Лев.
1: Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Дева.
1: Постарайтесь вести до минимума личные контакты. Завтра вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты. Ну а на худой конец – телефона.
2: Весы.
1: С вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивление, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
2: Скорпион.
1: Вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить. А если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
2: Стрелец.
1: Вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой может помешать в принятии тех или иных решений.
2: Козерог.
1: Окружающий вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своим размером. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.
2: Водолей.
1: Вы будете чрезмерно резкие. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете. А что будете делать дальше?
2: Рыбы.
1: Вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете починить любого просто силой собственной воли. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Дионика». 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, продолжаем с вами дарить друг другу позитив, хорошее настроение, яркие эмоции, естественно, с музыкой от Радио Хит. Ну и ждем ваши приветы. Телеграм Макс 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Очень сильно ждем, так что пиши, звони, делись своими настроениями, эмоциями и все в этом духе. Мы ж пока подарим тебе музыки. Ну и совсем скоро информация о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты, музыкальный чемпион этого...

0: мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В городе Орске плюс 23, ночью плюс 18, в Оренбурге плюс 22, ночью плюс 17, в Ясном плюс 21, ночью плюс 19, в Ковандаке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 12. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

Приветствую всех в новом часе. Настя, центр по-прежнему с тобой, а на студийных уже 22.02. Да, время пролетело как-то быстро, и даже вот мы глазом моргнуть не успели, а уже и вечер. Но слушайте, с одной стороны, хорошо, ведь завтра пятница, заключительный рабочий день на этой неделе, а там и выходные впереди. А с другой стороны, как будто бы не хочется, чтобы лето пролетало так быстро. В общем, напишите вы свое мнение, расскажите, что чувствуете по этому поводу. Быть может, вы рады, что сегодняшний день прошел уже, и просто вот можно лечь без ног, без рук и отдыхать со спокойной душой. А может быть, вы хотели бы, чтобы он задержался подольше. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Двигаемся под самые приятные хиты, естественно, в эфире «Радио Хит». Да, друзья, мы здесь наслаждаемся моментом, слушаем не только треки, но еще и делимся своими настроениями, эмоциями, планами и всем вот в этом духе. Так что я очень жду от вас еще больше сообщений, которые буду зачитывать вновь. Ну а пока мы продолжаем наслаждаться летом, моментом, теплом, прогулками и встречей с друзьями и близкими. Но главное, долго тоже не гулять, а то вообще-то за

завтра с утра на работу вновь, а потом уже и выходные, там вот уже можно себе позволить чуть дольше проводить с ними время. А пока нам всем нужно выспаться, отдохнуть, но до конца этого часа мы останемся с вами, подзарядим вас еще немного позитивом, еще немного музыкой и яркими настроениями, так что можешь оставаться с нами. Ну и если вдруг ты не любишь спать по ночам, то еще и на всю оставшуюся ночь. Смотри.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: Плюс. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Ну что, друзья, привет! И вот у нас здесь прилетели. Привет всему городу Орску. Доброй ночи уже практически. Всем завтра хорошего дня. Написали нам сообщение, к сожалению, без автора. А также люблю свою Инночку с города Ясного. Она моя королева, я ее лев. Вот такое сообщение тоже необычное прилетело. Так, очень это здорово, очень прекрасно, друзья, что вы нам здесь пишете, признаетесь в любви, дарите позитив, хорошее настроение, эмоции. Мы же продолжаем в том же духе, также отвечаем вам взаимностью и не забываем, что здесь впереди у нас музыка, еще немного информации о погоде, ну а далее будем уже отходить ко сну, отдыхать, наслаждаться, дабы зарядиться по-настоящему к новому дню, к завершению нашей недели, к пятничному дню, я имею в виду, поэтому... Давайте подключаться, делать громче, отдыхать и наслаждаться вместе с Радио Хит.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +23, ночью +18, в Оренбурге +22, ночью +17, в Ясном +21, ночью +19, в Кондыке и Медногорске +19, ночью +12. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 2

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Все оренбуржье в одном касании.
4: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Который год на радость детворе? Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом? Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: girls go wild.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
1: На Урале час ночи.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.